Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Волгоград FM. Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5. Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
8: Информационный конвейер.
9: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Минсельхоз России сообщил о корректировке цен на мясо птицы после их длительного низкого уровня из-за роста издержек и рыночной конъюнктуры. Ведомстве заверили, что производство стабильно. За первое полугодие текущего года выпущено 4,5 миллионов тонн в живом весе, а высокая конкуренция сохраняет устойчивое предложение. Уточняется, что в августе текущего года розничная стоимость кур выросла на 15,8% в годовом выражении. ФАС оценит обоснованность этого повышения, пишет ТАСС. Минпромторг России подписал госконтракт на поставку 196 автомобилей скорой помощи класса В отечественного производства в 18 регионов, включая республики Алтай, Бурятия, Карелия, Хабаровский край и другие области. На закупку из резервного фонда правительства выделено более 1 миллиарда рублей. Техника уже произведена Горьковским автозаводом и доставлена в большинство субъектов. Передача машин медицинским учреждениям состоится в ближайшее время.
10: В год единства народов России музей имени Машкова 23 сентября откроет в Камышине выставку «Евразия. Живопись наших друзей» по улице Набережная, дом 66. Музей представит 50 работ центральных и южных регионов от Башкирии и Узбекистана до Москвы и Волгодонска, включая около 20 волгоградских пейзажей с планеров Крыма и Кабардино-Балкарии. Основу экспозиции составят летние пейзажи без зимних сюжетов. Выставка продлится до 8 ноября текущего года по Пушкинской карте.
9: Волгоградская область завершилась летняя оздоровительная кампания. В 650 лагерях отдохнули более 90 тысяч детей. Роспотребнадзор обеспечил безопасность сезона, допустив к работе только лагеря с санитарно-эпидемиологическими заключениями после проверок воды и территории. Специалисты провели свыше 200 профилактических визитов, более 2000 исследований проб среды, продовольствия и климата, а также выдали 3 разрешения на купание. По выявленным нарушениям санитарных правил выданы предписания об их устранении. На первенстве мира по спортивной акробатике в итальянском Пизаро воспитанники Волгоградского центра завоевали 6 медалей. Несмотря на запрет флага и прибытие команды в день старта из-за поздней выдачи виз, главным достижением стала победа мужской четверки Глеба Тютюнова, Ивана Захарова, Александра Бакутина и Михаила Самоходкина над соперниками из Израиля и Беларуси. Александр Голев и Степан Локтионов взяли бронзу в паре, уступив Израилю и Португалии. Теперь спортсмены готовятся к чемпионату Европы и отбору на всемирные игры, пишет «Высота 102». С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
8: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алексей Карпов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Ой, так кто у нас такой красивый и нарядный? Вот вы думаете, Олежка Шарапов вернулся? А у нас есть красивый Олега-заменитель. Алексей Карпов, да подай голос.
3: Я уже хотел, знаешь, так немножко начать с того, что типа, ну вот...
2: Опять вы меня разбудили.
3: Не, ну типа компоненты, знаешь, там разные системы. Иногда выходят из строя, слегка ржавенький винтик выкручивается.
2: Да, Олега ржавым еще не называли.
3: Я сказал,
2: конечно.
3: Слегка ржавенький, не совсем.
2: У него все еще впереди. Олег Коррозия, отличный позывной для диджея, не?
3: Олег Коррозия Шарапов.
2: Тем более, его же не он нас не слышит по-любому, дрыхнул с 7 утра, воспользовался случаем. Что он нам сделает, правильно?
3: Ничего не сделает.
2: Ничего не сделает.
3: Возможно, мы с ним не увидимся в ближайшие дни, поэтому
2: никогда,
3: я могу...
2: Никогда, никогда!
3: Ну что, у нас сегодня понедельник... Ой, какой понедельник? Что? Все, у меня...
2: Среда.
3: Среда. Сегодня солнце мне отлично бьет в глаза. 23 сентября, 7 часов 8 минут в городе Героя. Еще раз всем доброе утро, друзья мои, все, кто только что... вообще проснулся, поехал куда-то, едет, занимается какими-то своими делами. Самое время послушать...
2: Идет пешком.
3: Да,
2: давайте,
3: нет?
2: Про пешеходы
3: на лошади,
2: не
3: возможно.
2: Да.
3: Ну, сейчас
2: ну,
3: все...
2: Хоть и с бензином вроде налаживается, но, возможно,
3: не
2: кто-то
3: говори,
2: не рискует.
3: Пока.
2: Горе. Но!
3: Так что да, друзья, самое время насладиться вот... Ну, я надеюсь, что насладиться нашими голосами, но мало ли кто скажет, фу, опять они, да хватит. Но не... у нас еще есть музыка, понимаешь? Это самое крутое, на самом деле, что можно сделать с утра, потому что с утра бодрит кофе, музыка, ну и слово четырех букв, ну, не буду его называть.
2: Да?
3: Да.
2: Кофе? Ты же кофе имел, да? Так вот, давайте перейдем еще и к рубрикам. Я понимаю, к чему клонит Алексей, к тому, что он их не помнит, правильно? Потому что его стезя — это дневной эфир. В нашем утреннем это мы с Олегом как рыбы, да? Алексей Карпов. Вот, значит, смотрите, с прогнозом погоды разберемся. Я уже вчера начинала гуглить, думаю, что там, воскресенье, понедельник, нам тоже повезет, мой выходной, чтобы случилось потусить немножечко, выбраться куда-то. Будем разбираться обязательно. Полистаем календарь, расскажем вам о грядущих праздниках и исторических событиях, связанных с этой датой. Я напоминаю, 23 сентября. Также в конкурсе «Проще простого» кому-то из вас перепадет приз. Ну и, конечно, в рубрике «Сенсация» постараемся для вас добыть отличных, хороших, забавных, смешных новостей. Серьезные афиши, не новости, афиши, и имеются. Значит, неделя в космосе запускается в планетарии, в Волгоградском планетарии, а где еще? С 4 по 10 октября. Значит, на что можно сходить? На интерактивный спектакль «Школа безопасности Хогвартс». На спектакль «Сказочный принц». На комбинированную программу, которая называется «Парад планет». Лекции тоже будут. Все везде и сразу. Невероятная история Вселенной. Концерт погружения «Братья по разуму». Мастер-классы «Космический витраж», «Планета Эбру», «Волшебство света». Это тоже для вас. Ну и бестселлер программы, научное шоу «Лаборатория научных чудес». Все справки, все вопросы можете задать по телефону 24 18 80. Приходите в планетарий на Гагарина 14.
3: В общем, есть куда идти, друзья мои. Есть что слушать. Продолжение часа. Рики Мартин, «Living La Vida Loca». Вообще супер. Сей Кальминок. Ну и прямо сейчас певица Рэй, «Where's My Husband». Оставайся с нами, ты слушаешь родное городское
2: утреннее шоу
3: 3-4.
2: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
3: Указан первоначальный взнос на автомобиль «Косорок» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Премьера СТС.
7: Отдаю вам Макара на обучение.
8: Пап, ты чё? Какое обучение?
7: Походу, он один с тобой справиться может.
9: Это вам дорого выйдет.
7: Цена – твоя жизнь.
9: А можно бонус какой-нибудь?
10: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
11: Он, походу, бессмертный.
9: А ты не думала к логопеду обратиться?
11: Зачем? Я же не картавая.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
13: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
12: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну что, друзья мои, резко о погоде поговорим. 7 часов 19 минут, город герой. Мне нравится, что вот одно. Сегодня вот среда, 23 сентября, и сентябрь вообще, в принципе, весь. Очень даже сильно радует своей погодой. Но от силы, может быть, было пару дней и пару ночей такие, ну, прям прохладненькие. А так, в принципе, неплохо. Мне даже вот он прям... заходит в сентябрь. Это, правда, непонятно, бабе это лето или нет, но тем не менее...
2: Бархатным сезоном назвать можно 100%.
1: Да, да, согласен.
2: Итак, друзья, что касается погоды. На данный момент в Волгограде облачно с прояснениями, плюс 18. Осадков сегодня не ожидается, во всяком случае, так обещают нам синоптики. Дует юго-восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Днем, внимание, плюс 30.
1: Вау, я же говорю, радуюсь.
2: Даже не плюс 27, мы перевалили. Все, 30-очка. Ночью плюс 19, завтра в четверг, несмотря на то, что снова облачно с прояснением погоды, местами небольшой дождь, при этом все равно плюс 30 днем и плюс 16 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Россия на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ООО «Алешка». Бар «Руки вверх».
2: 7:42 в Волгограде. Ну что, друзья мои, первый конкурс утреннего шоу 3-4. Я напоминаю, что дозвониться можно у нас прямо сейчас в прямой эфир по номеру 39-101-5. Что касается конкурса «Проще простого», он поэтому так и называется, что здесь все проще простого. Всего лишь один вопрос и два варианта ответов. Ну и поскольку мы сегодня добренькие... Да хотя вообще, почему сегодня? Мы вообще всегда добренькие. Если вы, допустим, ошибаетесь как-то, ну, что-то как-то не так называете, мы, скорее всего...
3: Максимально тянем, конечно.
2: Да, максимально. Еще и подсказочки даем. Так, друзья мои, 39-101-5. За что мы сегодня боремся? Как вы уже слышали, спонсор конкурса «О, Алешка», бар «Руки вверх». А за что мы боремся? Я-то сегодня как бы вообще в первый раз...
3: Да, мы сегодня, смотрите, значит, на кону депозит на 2000 рублей.
2: Вау!
3: В бар «Руки вверх». Соответственно, можно что сделать правильно?
2: Можно выиграть, алло.
3: Потусить за наш счет. Доброе утро!
4: Доброе утро!
2: Как зовут тебя?
4: Алиса.
2: Ну ты прям к нам из страны чудес, к нам с утречка, а? Как настроение?
4: Да, хорошо.
3: Так, ты чем занята? Ты уже на работе, или ты только собираешься, или ты вообще не собираешься? Может, ты идешь только в школу во второй класс?
4: Ну да, вот ребенка в школу собираю.
3: Но, судя по голосу, как будто не сильно хочется, не?
4: Нет, только проснулись.
2: Как мы тебя понимаем?
3: И уже хочется в бар «Руки вверх», правильно? Сейчас мы ребенка отправим, а в бар «Руки вверх» можно ходить вообще каждый день, 6 вечера, пожалуйста, там все работает. Так, ну, вопрос у нас, кстати, практически детский. Дело в том, что когда-то, ну, в общем, 23 сентября, это считается днем рождения жевательной резинки, поэтому мы предлагаем тебе прямо сейчас отметить этот праздник. Ты когда-нибудь жевала жвачку, надувала пузыри, скажи-ка мне?
4: Ну, да, конечно.
3: Было дело. Вот давай-ка выясним, какой рекорд самого большого пузыря из жвачки. Какого он был размера? Есть, соответственно, несколько вариантов ответа. Итак, либо это 30 сантиметров, либо это 60 сантиметров.
2: Интересно.
4: Ну, 60, мне кажется, это супер большое. Ну, возможно ли это?
2: Это почти куб, да, получается? Почти куб.
4: Ну,

0: Вот,
1: это да, шар. А не куб.
2: Это по объему.
1: Так.
0: Неужели возможно 60 сантиметров надуть?
1: Не, мы ждем твой ответ. Что ты у нас спрашиваешь? Мы и так знаем правильный ответ.
3: Меня вообще не слушай, это мои мысли уточнее вслух.
1: Леха тоже не знает правильный ответ. Вопрос я выдумывала, понимаешь?
0: Да. Ага, так, блин. Ну, давайте 30.
1: Вот тоже вот это вопросительный так. 30? Ну, пусть будет 30, раз ты так хочешь. Да, абсолютно верно. 30-чка, автор этого рекорда Сьюзен Монтгомери.
3: Ну что, давай отмечать твою победу. Кричи название нашего утреннего шоу так, как будто ты надула пузырь не 30 сантиметров, а куб. Тот самый.
0: 3-4.
3: Yeah.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200 913. Категория 18+.

0: кухни.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
7: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
9: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: сумасшедшие. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Trip Now, также Empire of the Sun на эфире Волгоград FM с песней «Алфавитом», назовем так. 7 часов 55 минут, вот прямо сейчас только и стукнуло, значит, финалем, как обычно, сенсации. Сейчас очень модно стало в соцсетях вот эти вот всякие нейровидео, вот как раз таки так. В Саратове, значит, в местной чат-группе рыбаков, скажем так. Один мужик...
2: Появляется видео, где я вот такого поймал, правильно?
1: Да, типа такого.
2: И там акула, мегалодон. На удочке.
1: Почти. Зовут его Николай, выложил фотку. На ней, в общем, огромный такой сом. И он не плывет, он стоит на набережной Волги. Он, знаешь, как, прям как человек такой на двух плавниках. Идет по асфальту. Подпись была вот такая, ну прям максимально лаконичная. Сом по набережной идет. Ну, рыбаки как бы, ну они знают, что как фотки подписывать. Вон. Самое смешное в том, что некоторые даже повелись. Они сказали, спросили в комментах, а сколько он весит?
2: И он просто, вот столько. И просто рукой показал просто, вот такое, до луны обратно.
1: Ну и, соответственно, они там начали постоянно еще что-то туда накидывать, подписи разные придумывать. Вот так вот. Нейронка сейчас творит чудеса. Какие-то полгода назад было фу, а сейчас вау.
2: Вот так вот. Что касается новых технологий, не только ИИшных, но и конкретных роботообразных, обратите внимание на следующую новость. В Китае робопес впервые прошел испытание в условиях настоящего пожара. Ну, мол, Олег всегда жаловался, что нас захватят, восстание машин грядет.
1: Да сюда взгляды скоро.
2: Да, надеваем шапочки из фольги, идем на турники, правильно. Так вот, странно было периодически для нас, он еще так ворчал, бухтел, мол, смысл применять роботов, ну, например, варки, робот-бариста. Вот надо, мол, им такие выдавать задания, вот где человек может, так сказать, пострадать, да, а вот пусть страдает робот.
1: Ну, вот, логика наконец, его понятна.
2: Да. То есть там, где и так хорошо люди справляются, что туда лезть, дайте людям заработать денег. Вот. А там, где они рискуют жизнь, вы туда их отправляете. В Китае робопес впервые прошел испытание в условиях настоящего пожара. В специальном термостойком костюме робот может выдерживать температуру до 500 градусов по Цельсию. Это примерно 2 минуты длится. Дальше начинаются проблемки. Его планируют использовать там, где человеку слишком опасно. А робот сможет заходить глубоко в горящее здание, искать очаги возгорания, помогать находить людей, оказавшихся внутри. В общем, ждем, когда эта модель станет такой достаточно широко распространенной, чтобы, соответственно, нашим прекрасным спасателям, нашим пожарным, тоже была вот такая высокотехнологичная помощь.
1: Ну, это же круто, на самом деле.
2: Ну, все, что спасает жизни, конечно, круто. Тут, мне кажется, можно даже такие выводы не делать. Очевидно.
1: А плюс ему еще и платить не надо. Это, кстати, забавно.
2: Зато за него заплатить надо. Ну, даже не представляем, каких денег.
1: Я вчера видел видео, где в каком-то городе человек вышел против робота с лицом Терминатора из фильма. И на фоне сразу...
2: И робот сразу.
1: Машины из пепла ядерного огня.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина. В эфире новости. Москва и Минск созовут 25 сентября в ООН встречу высокого уровня для запуска работы над Евразийской хартией многообразности и многополярности. Об этом сообщил директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Кирилл Логвин. Идея документа впервые прозвучала на конференции по евразийской безопасности в Минске в октябре 2023 года. А в июне 2024 Владимир Путин выступил с инициативой создания архитектуры безопасности в Евразии, пишет ТАСС. Машиностроители «Росатома» изготовили главные циркулярные насосы первого контура для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах в Димитровграде, способные работать с натриевыми теплоносителями при высоких температурах и обеспечивать полную герметичность оборудования. Успешное испытание, которого подтвердил главный конструктор Сергей Бабушкин, станет сердцем установки четвертого поколения, главной экспериментальной площадкой атомной энергетики. Монтаж насосов планируется завершить до конца текущего года. В Волгоградской области создано пиротехническое подразделение МЧС. Специалисты, прошедшие подготовку и инструктаж в Донском спасательном центре, приступили к работе. Они уже обезвредили немецкую бомбу ДС-50 и советскую ФАП-100. Подразделение полностью готово к обнаружению, идентификации, транспортировке и уничтожению взрывоопасных предметов для обеспечения безопасности региона, пишет «Высота 102». В конце сентября в российские медицинские учреждения поступит первая партия из 30 тысяч доз отечественной вакцины против ВПЧ «Цигардекс», о чем сообщил Фонд развития промышленности. Препарат, защищающий от типов вируса, зарегистрирован для применения у детей и взрослых от 9 до 45 лет. А до конца года планируется выпустить до 600 тысяч доз. Волгоградский книжный фестиваль библиотеки имени Горького вошел в топ-100 лучших всероссийских практик национального проекта «Семья», благодаря чему учреждение выиграло федеральный грант, обеспечивающий гарантированное финансирование на будущий год. Проект успешно объединяет писателей, издателей и читателей, ежегодно увеличивая число посетителей за счет туристов из других регионов. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алексей Карпов и Дина Косичкина. Утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: А что, еще раз всем бодришь, друзья мои. Смахивайте пыль с динамиков. Это Волгоград FM. Продолжаем вещать на частоте 101.5. А среда, 23 сентября. Да, напоминаю, это Волгоград FM. А второй уже, получается, час утреннего шоу
3: 3-4. Всем привет.
2: Да, мы тут в первом часе мы уже постарались немножечко разогнать не только вас, но еще и себя, потому что вот сегодня, как вы слышите, голос не Олега Шарапова. Для всех, кто кто к нам только что подсоединился, друзья мои, объясняем тут Олежу. А, вчера, значит, Дина осталась одна здесь, в студии Волгоград FM, но я сегодня такой, ну ладно, я чё?
3: Не люблю вставать, что ли, в 5 утра,
2: да,
3: чтобы
2: так
3: приехать
2: что к тебе. Надел черный плащ, ну и, соответственно...
3: еще утка, оказывается, Алексей Карпов. Да. Ну что, друзья, мы продолжаем желать Олегу Шарапову выздоровления, скорейшего выхода из больничного. Так, ну и большими семимильными шагами двигаемся вперед по сетке нашего эфира, где нас обязательно ждет естественный прогноз погоды и рубрика «Сенсация» с интересными, забавными, смешняшнишнишними новостями, от которых не хочется плакать, только если от смеха. Призоловую, сосредоточьтесь. Вас ждет скоро объявление о позывной на конкурс «Навигатор». Это тот конкурс, который проводится только в Волгограде, потому что мы используем, что правильно, выжимку из наших карт, геолокации, интересные улочки, интересные закоулки, интересная информация об адресах нашего города, так скажем. Так, ну и, конечно, успеем вместе с вами еще и вспомнить относительно нашу свежую рубрику, которая позволяет нам выбираться в свет.
2: Креативный драйвер.
3: Абсолютно верно, да, Алексей говорит. Мы периодически вылазим из-за микрофонов и выходим в народ благодаря рубрике «Креативный драйвер». И совсем недавно мы заглянули в сити-боулинг. Казалось бы, наверняка вы точно знаете, что это один из главных, точнее, главный амбассадор боулинга в нашем городе. И мы на себе еще раз ощутили вот этот невероятный лихой азарт. Боулинг достаточно популярная сквозь года, сквозь десятилетия игра, которая, собственно, зажигает в тебе такой некий драйв и охоту к авантюризму, к азарту. Поэтому можно смело туда приходить компании с поводом, без повода, корпоративные мероприятия там организовывать. Ну, а если ты из тех, кто любишь немножко мини-динамичный отдых, заглядывай обязательно туда же. В сети боулинг есть пространство «Микс». Там можно поиграть в бильярд и закатить вечеринки. Это, в общем, такое достаточно новое пространство, идеально свежий ремонт. Там очень атмосферно, заглядывайте обязательно. Это не просто зал, это центр притяжения для любителей бильярда. Там установлены шикарные, отличные столы для игры в пул, то бишь американскую версию бильярда. Поэтому, если захотите сделать паузу в боулинге или просто предпочитаете ки-шару, добро пожаловать в «Микс».
2: Я видел ваши видосики, вот где вы с Олегом поехали, поиграли. Кстати. Да, друзья мои, заходите в нашу группу ВКонтакте, Волгоград FM 101.5. Там всегда новостюхи, анонсики, ну и, соответственно, та самая рубрика «Креативный драйвер», где Олег с Зиной поиграли немножко. Еще добавлю, что многие думают, боулинг такой, типа, дорогой вид спорта, но на самом деле нет, это не так. Стоимость часа игры стартует от 2000 рублей за дорожку в сити-боулинге, и мы тематика очень простая. На одной дорожке, соответственно, могут играть до 6 человек одновременно.
3: Да,
2: если поделить на 6, то что там вообще?
3: Там же кафешка классная, где не только картошка фри и бургеры, как все привыкли. Там такое полноценное меню, то есть можно зайти покушать основательно.
2: Да, совершенно верно. Заглядывайте в сити боулинг. Ну и слушайте музыку на волнах Волгоград FM. Далее Билли Айлиш, Birds of a Feather. Оставайтесь с нами, ты слушаешь родное волгоградское
3: утреннее
2: шоу 3-4.
3: Мы в эфире.
1: Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В Экспокар автомобили Tenet по специальной цене от 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Экспокар и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в Экспокар. Проспект Университетский, 102. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
2: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСОРОК 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Конкурсный ракот!
5: Загадки через призму искусственного интеллекта.
4: Дозвонись и разгадай!
6: Миракот!
7: Каждый будний день!
8: В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
9: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
10: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну что, друзья мои, рубрика для всех тех, кто каждое утро искренне верит синоптикам, ну и, возможно, даже нам.
2: И
1: потому,
2: мне,
1: что,
2: да.
1: Потому что мы им тоже как бы стараемся верить. В общем, время погоды, да, узнаем, к чему сегодня готовиться, брать ли зонтик с собой, не брать ли зонтик с собой, может быть, шапку стоит пора надеть, а может и не стоит. Дин, в общем,
2: зонтик
1: давай.
2: Зонтик пока точно не берем. В Волгограде царит ясная погода, осадков сегодня не ожидается, во всяком случае, так нам говорят и велят синоптики. Mm-hmm. На данный момент плюс 19, дует северо-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Итак, мы от плюс 19 скоро догонимся аж до плюс 30. На пике сегодня будет вот такая температура воздуха. Ночью же столбик термометра опустится на 10 градусов вниз, то бишь дойдет до отметки в плюс 20. В четверг похожая погода, облачная с прояснениями, плюс 30 днем, плюс 16 ночью и небольшая.

0: Бекарёве на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Бекарёв Александр Викторович». Парк-отель «Риверсайд».
2: Ну что, друзья мои, рубрика «Живи с этим» стартует прямо сейчас. Отличная рубрика, на самом деле, где мы ломаем, ну, всяческие разные стереотипы, картины мира, ну и туды-сюды, как говорится. Сегодня, значит, удар прилетит.
3: Мне нравится, как умудрилась найти такое соседство, да, по соседству оказаться в одном предложении слово «туды-сюды» и
2: «картины мира». Ну это же я. Ну это же я. Я стараюсь быть на разных, знаешь, так, высотах. И на низких.
3: Чтобы мы и детсадовцам могли же это пояснить, да? И, соответственно, чуть более развитие интеллектуальнее. Так.
2: Совершенно верно. Значит, смотри. Оксфордский, у меня такой факт. Оксфордский университет старше, чем вся империя ацтеков. Как тебе такое? Николай.
3: Офигеть, Николай, они там второгодники, конечно, да.
2: Смотри, значит, в Англии студенты уже вовсю сдавали экзамены по латыни, когда ацтеки еще даже не начали строить свой знаменитый Теночтитлан. Сейчас правильно. Первые лекции в Оксфорде начали читать примерно в 1096 году, а племя ацтеков основало свой город только в 1325. Вот так же. То есть пока жрецы вот это вот ацтеков там только думали, да, построить свою первую вот эту вот пирамиду и задобрить богов, там, может, каким-то жертвам там приношением или прочее.
3: В Англии уже орали «халява приди».
2: Да, уже 200 лет уже такие орали «халява приди». Более того, когда империя ацтеков пала, натиском конкистадоров в 1521 году Оксфорд уже успел отпраздновать свой 400-летний юбилей.
3: Обалдеть. Братья знатные получаются.
2: Вот так вот.
3: Так, у меня тоже я хочу копнуть в историю, но копнуть в историю слово образование, так скажем.
2: Послушал Алексея, да?
3: Мы знаем, что такое, ну, Алексей, да, специально для тебя, фамилия Карпов, поэтому поговорим об ухе. Сегодня уха...
2: Об ухе? Об ухе, хорошо. Ухе.
3: Да, уха сегодня, это что? Это такая рыбный отвар, похлебка, суп. Рыбный суп с овощами, правильно? Но раньше на Руси ухой называли вообще все жиженные блюда, судя по всему. Ухой называли и мясные блюда, и блюда из птицы. А овощные жидкие блюда называли похлебками. То есть ухой вообще не жидкие блюда даже называли, получается. А в 18 веке из Европы пришло слово «суп», стало общим названием всех жидких блюд. И вот почему-то уха перекочевала именно на рыбный суп. Вот. То есть, соответственно, уха это было достаточно универсальное название для просто блюд из птицы и мяса.
2: Не знаешь, что всегда было интересно? Вот название «суп» пришло, и то есть мы под супом подразумеваем там картошечка, да, вот это все там плавает, там тыры-пыры, макарошки, фрикадельки.
3: Тудым-сюдым,
2: вот,
3: да.
2: Тудым-сюдым, как я люблю говорить, да. Но почему «щи» называются «щами»? Они же тоже так же. Они, ну, в чем это не суп?
3: Нет, «щи» — это уже суп.
2: Ну, называют так «щами». Я не слышал человека, который
3: отдельно,
2: называет...
3: отдельно, солянка отдельно, у каждого супа
2: вот,
3: есть
2: солянка
3: своя...
2: — это суп, а вот. «Щи» — это «щи».
3: Нет, это тоже хоть суп. А крошка тоже суп. Свекольник тоже суп. Все, что жиженное, и сильно не надо напрягаться, чтобы переживать, это суп.
2: Все, что жиженное, может еще быть и газом. Не знаю, к чему и это, но...
3: Неожиданно вспомнил Алексей агрегатное состояние. Так.
2: Давайте на это
3: лучше не доводить до этого.
2: Не доводить до греха.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
0: Реклама.
5: Доброго утра вам желает торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: Эх, сейчас бы в отпуск.
5: Лучше окна поменяй со скидкой 60% у Аконыча до 30 сентября.
1: 43-55-13.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов в присутствии, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
9: Реклама не фета. ООО «Каркоми». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
10: А куда мы едем?
11: Проводить испытания и получать новые впечатления.
12: Ведущие «Волгоград-ФМ» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
13: Узнай, что мы проверили на этот раз.
12: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
14: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. Сити Боулинг.
15: Пора зажигать! Сити Боулинг в ТРЦ «Европа Сити Болл» и ТРК «Мармелад». Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком, врывайся в Сити Боулинг. Телефон 56-86-86.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52-62-44.
16: Это чит-код «Трейн» в эфире «Волгоград FM» с композицией «Блум». Ну а через пару минут, друзья мои, стартует конкурс «Навигатор», в котором можно выиграть кое-что интересненькое. Дозвониться до нас можно уже прямо сейчас по номеру нашей студии 39-101.5.

0: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: 8 часов 42 минуты в городе Волгограде. Еще раз всем доброе утречко, друзья мои. Среда сегодня 23 сентября, напоминаю, а это второй конкурс нашего утреннего шоу 3-4. Да, я напоминаю, что мы вообще-то каждый час конкурсы проводим. В прошлом часе был, вот сейчас тоже есть. Поэтому называется он «Навигатор». Дозвониться на нас можно уже прямо сейчас по номеру нашей студии прямого эфира 39-101.5. Что касается конкурса «Навигатора», здесь все просто. Мы катаемся по улицам, по нашим городским. Вопросики, которые мы придумываем, возможно, среди них есть даже какие-то здания, которых вы не знаете. Может быть, новые, может быть, не новые.
2: Никогда не слышали.
1: Никогда не слышали, да. Алло, у нас есть звоночек.
3: Да, здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Как зовут тебя?
3: Александр.
2: Саш, очень приятно. Итак, у тебя есть отличный повод и шанс выиграть от нас сертификат в твой Тай, соответственно, получить порцию расслабления.
3: Давай. Звучит неплохо.
2: Звучит неплохо, согласна. Так, но прямо сейчас, чтобы получить порцию расслабления, надо немножко напрячься и все-таки преодолеть ту дистанцию, тот марафон, который задал нам навигатор. Ну что, советую, единственное, закрыть все-таки тебе окно.
1: Да, даже если ты едешь, дует там конкретно.
2: Даже это, если ты едешь в троллейбусе, там как-то вот что-то с люком этим надо делать. Да.
3: Сейчас, я не знаю, вроде у меня все должно быть хорошо.
2: Ну, не знаю, там такое ощущение, что ты в кабриолете едешь, если честно, судя по звуку.
3: К сожалению, нет, но этот сейчас попробую.
1: Да ладно, по-любому, в кабриолете Шерон Стоун там справился.
3: Сейчас, может быть,
1: такой и пропал.
3: Совсем плохо стало. Сейчас попробуем что-нибудь сделать.
2: Так, ну давай выдвигаться все-таки.
1: Давай все-таки выдвигаться, да.
2: И в процессе решать вопрос. Поэтому ты уж смотри, чтобы тоже не отвлекаться, запаркуйся уж лучше где-нибудь, найди себе местечко и, соответственно, поиграй.
3: Не-не-не, меня везут. Я по-королевски еду.
2: Все, кайф. Так, ну что, тогда покатили вопрос номер один в нашем навигаторе.
1: 23 сентября, то бишь сегодня, только 1936 года родился знаменитый советский российский писатель, драматург, сценарист и ведущий Эдвард Радзинский. Он сегодня 90 лет отмечает. Вот в Волгограде есть улица Театральная. Почему бы ее прекрасный повод, да, найти эту улицу? В каком районе Волгограда она расположена? Улица Театральная. Краснооктябрьский, Дзержинский или же Тракторозаводский?
3: Может быть, Краснооктябрьский?
1: Может быть, ты не уверен? Если ты не уверен, ну такое бывает, знаешь, ну бывает такое, когда не уверен.
3: Стоит еще подумать.
1: Ну, возможно, да.
3: Да, тогда Дзержинский.
1: Тогда Дзержинский, абсолютно верно, конечно. Едем дальше.
2: Двигаемся дальше. Дело в том, что 23 числа, 23 сентября отмечается еще День осеннего равноденствия. Мы нашли в Волгограде на Красном осеннюю улицу. Она действительно существует. Если взглянуть на карту, на улицу Осеннюю, на какую букву она похожа? На букву Г, на букву П, на букву С?
3: Ну, зная Краснооктябрьский, там очень много всего похоже на букву П улиц.
1: Я думал, скажешь, на букву Г. Но
3: да.
1: Хотя это, наверное...
2: Ну, мальчики, вы сильно далеко оба, если честно.
3: Тогда, наверное, С.
2: Ой,
3: это, конечно, наверное,
2: ну какой умничка.
3: Осенняя С.
2: Ну какой умничка. Ну молодечек. Ну замечательно.
1: Ну и последний вопрос. Покатили. Также 23 сентября 1924 года произошло одно из самых крупных наводнений в истории Санкт-Петербурга. Вода в Неве поднялась почти на 4 метра. А в Волгограде есть улица Невская, названная в честь этой реки. Так вот, как улица Невская расположена по отношению к нашей родной реке Волге? Идет параллельно, перпендикулярно.
3: Это я знаю, перпендикулярно. Вот хоть это я знаю.
1: Хоть это ты знаешь. Ну, красава, поздравляем тебя, конечно, перпендикулярно.
3: Ура! Я даже знаю, где Санкт-Петербургская улица у нас находится. Я там рядом.
1: Вау, ну ты вообще красавчик. Ты об этом нам расскажешь за кадром. А пока давай так. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4, так как будто ты поднялся вместе с Невой тогда.
3: 3-4!
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программы в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама.
1: Новость для Волгограда. Теперь Чанган-центр «Арконт» и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль «Чанган» от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган-центр «Арконт» на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера «Чанган» УО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
2: За процент налогов.
3: Бизнес-среда. 23 сентября 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Михаил Бобровский, директор по развитию департамента региональных продаж ООО «Цифроброкер». Тема эфира – сценарии развития экономики РФ и инструменты для защиты накоплений.
4: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лорьем. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
9: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
10: Ремзона на Волгоград-ФМ. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
11: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
12: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
13: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
12: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Это Сандра Эдер только что с композицией Fable. Такая прекрасная, прикольная пиано. Прям вот ласкает уши. 8 часов 56 минут в городе Герой. И по традиции рубрика «Сенсация под занавес часа». Я уже хотел сказать, что расчехляем, дескать, свой чемоданчик, но вспомнил другое слово из детства. Расшпандориваем чемоданчик. Да, это такая пример народной этимологии. Ну, то есть распахиваем, да, вот это все. У меня такая прям маленькая, знаешь? Вот маленькая. В Индии на одной из автозаправочной станций то ли висит табличка, то ли ее только повесили, то ли она висела давно. Непонятно, да и неважно. Текст такой. Курить запрещено. Ну, понятное дело.
2: Так.
1: Ваша жизнь, может быть, ничего не стоит? Но наш бензин стоит дороже. Маркетинг уровня бог называется.
2: Ну, знали бы они о ситуации, которая происходит действительно.
1: Слушай, да, я тоже подумал, что у них там проблемы с бензином, но у них там хотя бы есть.
2: Да. Так, у меня новость добрая. Ну, прям мимимишная. Поэтому, если вы устали от негативных новостей, все, делайте приемники погромче. Может быть, вы ее наверняка даже видели в социальных сетях. Встречалась она вам. Мальчик из Санкт-Петербурга позвал подписчиков кормить кошек. Но почти никто не пришел. У него там, ну, что-то около 5000 подписчиков. У него, значит, челлендж. Я каждый день хожу кормить кошек. Ага. Ну, и, соответственно, реально ходит с пакетиками корма. Кормит кошанов. Вот, и, соответственно,
1: благое дело, между прочим.
2: Да, и вот он, значит, позвал, типа, ребят, давайте вот соберемся в какой-то день покормить кошек, пришла одна девочка. Угу. Вот они вместе, да, запилили ролик, ну, покормили, естественно, кошанов, запилили ролик о том, что, ой, встреча отменяется, ну, давайте перенесем там на субботу. Никто не пришел. Ролик завирусился, и на следующую встречу собрались более 100 человек. И, соответственно, поддержали его челлендж. 100 дней он уже кормит кошек каждый день. Мальчика зовут Ислам. 50 кошек он призывал накормить. Ну и, соответственно, на следующий день, после того, как ролик о неудавшейся встрече набрал практически 400 тысяч просмотров, несколько десятков петербуржцев все-таки добрались до Ислама, и они вместе устроили такой самый настоящий громкий марафон добрых дел.
1: Ну, здесь можно сказать только одно, вот что интернет животворящий делает. На самом деле, очень много людей, которые занимаются этим. У меня есть знакомый в первом подъезде моего дома, который постоянно кормит птиц.
2: Да.
1: Он прям специально ходит, покупает пшено. Вот
2: да.
1: Это вот.
2: Да, кстати, хлебом не надо кормить.
1: Да, покупает пшено. Слава богу, не добавляет в него ничего, там, ну, типа, спиртных напитков. Это некоторые, я знаю, этим занимаются. Вот, он прям по классике. Вот, и выходит, как бы, ну, это нормально. Это нормально, это круто.
2: Ну, как тетенька из «Один дома два», помнишь?
1: Да.
2: В парке Нью-Йорка.
1: Да,
2: бросила, полетела.
1: Друзья, у нас впереди новый музыкальный час нашего утреннего шоу. 3-4.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
4: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
8: Информационный конвейер.
9: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Новый приказ Минпросвещения России об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего образования не предусматривает увеличение общей нагрузки для старшеклассников. Объем учебных занятий останется в пределах 2526 часов за 2 года обучения, что подтвердила директор Института истории, гуманитарного и социального образования Ольга Хлытина. По ее словам, главные изменения касаются обновления содержания естественно-научных и физико-математических образований, введения более гибкой профилизации, а также обучения школьников грамотному использованию искусственного интеллекта. В России создали настольный мультисканер кожи. При контролируемом освещении на нескольких длинных волн он сканирует лицо и формирует объективные карты пигментации, покраснения, увлажненности и микрорельефа с количественным значением по зонам. В отличие от обычных фото, система не зависит от освещения и ракурса. Устройство позволит оценивать эффект косметологических процедур и динамику ухода. Точная погрешность будет определена после создания прототипа. В Волгограде вступили в силу новые правила помощи пострадавшим от атак беспилотно-летательных аппаратов, крылатых ракет и пилотируемых аппаратов. Власти отменили отказы исчерпания бюджета, сформировав 5-дневную очередь и разрешив повторные обращения. Теперь субсидия до 100 тысяч рублей положена за жилье, пригородное для проживания после ремонта. Механизм компенсации вреда здоровью упрощен до фиксированных выплат по степени тяжести травм. А программа расширена за счет включения средств на ремонтно-восстановительные работы. С 1 октября в Волгоградской области, как и в других регионах России, произойдет ежегодная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которая в данном субъекте составит не более 9,4%. Советник председателя Банка России Кирилл Тримасов пояснил, что повышение прямым образом добавит к годовой инфляции около 0,7% пункта, позволив ей достичь верхней границы прогноза Центрального банка России в 7%, тогда как без летнего роста цен этот показатель уже находился бы на данной отметке. Напомним, изменение предельных параметров определяется правительством России, а предыдущее повышение тарифов с 1 января текущего года составило 1,7% для всех регионов из-за изменения ставки НДС. 27 сентября текущего года в станице Филоновской состоится фестиваль «Традиционные ценности донских казаков», который начнется в 8 утра с божественной литургии в храме Святой Троицы, продолжится крестным ходом к реке Бузулук и чином благословения воинских оружий. В рамках соревнований участники продемонстрируют мастерство в фехтовании на шашках и пиках, рубке, стрельбе из лука, борьбе на поясах, кулачном бое, а также командных играх. Параллельно для зрителей будет работать ярмарка ремесел, детская площадка с традиционными забавами, лекции по культуре. А с 15 до 17 часов пройдут выступления творческих коллективов Волгоградской области и других регионов России, завершающиеся награждением победителей. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
0: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алексей Карпов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Прием, прием, дорогие друзья. Ну что, говорит Волгоград ФМ 101.5. Среда сегодня продолжается. Вообще, сегодня, в принципе, в целом продолжается 23 сентября. Я тут, кстати, узнал, что первым делом делают многие люди, когда просыпаются.
3: Ну-ка.
2: Они говорят, слава богу, что проснулся. Ну, в принципе, имеет место.
3: Ваше дело, да.
2: Имеет место быть, конечно, но мы все-таки зато...
3: Мы просто не знаем, что у них ночью происходило, что они вот, ну, засомневались в том, что наступит утро.
2: Да. Ну, мало ли там, что ночью, в принципе, может присниться. Иногда бывают такие сны, что просыпаешься и думаешь... А, это был сон. Как бы, слава богу, вот поэтому, наверное, и говорят. Ну что, это Волгоград ВМ, друзья мои. Мы продолжаем наслаждаться музыкой, продолжаем наслаждаться всякими разными сенсациями. У нас, естественно, в конце этого часа, как всегда, распандорят, как я уже сказал слово, чемоданчик с сенсациями. Поговорим о погоде совсем скоро. Ну и рубрика «Встречка» тоже будет. Александр Морозов расскажет вам, точнее, не расскажет, а ответит на все интересующие вас вопросы. Я сразу номер студии озвучу, 39 101.5.
3: Да, вот. Вопросы готовьте, а прямо сейчас мы очень хотим поделиться с вами анонсом классных мероприятий, которые грядут в нашем городе и частью которых есть отличный шанс стать. Для всех тех, кто мечтал покорять звезды, как-то к ним приблизиться, стать космонавтом, но не удалось, как минимум можно взглянуть на звезды, на планеты через телескоп. Наблюдение Луны в телескоп с вершины пожарной Каланчи в сопровождении опытного лектора-астронома. Можно будет, кстати, вот буквально скоро рассмотреть спутник Земли с увеличениями в 50 и 167 раз. 29 сентября во вторник, 18:30. Количество мест ограниченное. Напоминаю, что пожарная Каланча находится по адресу Коммунистическая, 5. Всем желающим сфотографировать Луну будет предоставлена такая возможность. Билет 700 рубликов. Приходите обязательно.
2: Я вот, допустим, на телефон могу Луну сфотографировать. Могу похвастаться тем, что я... У меня зум 100. Кратный.
3: Я так вот прикрываю. Мы просто знаем, как в телефоне обычно выглядит Луна. Ну, просто точка, такая жирный блин, немножко горящий.
2: Ну нет, что касается конкретно моего телефона, опять же, не буду я там хвастаться или что такое. А я фоткаю, а потом, знаешь, что-то тут происходит, постобработочка, знаешь, и Луна.
3: Нейросетка дорисовывает Луну сама.
2: Ну, не так. Ну, ты прям вот загадил, понимаешь? Там все гораздо. Это лучше происходит на самом деле. Так что, вот, что касается афиш, друзья мои, очень часто в нашем парке ЦПКИО много чего проходит. Вот, например, в это воскресенье мне там друг выступал с Продиджами, прикинь. Mm-hmm. И там нехило так было.
3: А поэтому... только он один видел Продиджи?
2: Ну, в смысле, он один видел.
3: Продиджи, они с ним вот в одном помещении были?
2: Нет, они как бы...
3: Короче, трибьют.
2: Трибьют, да. Это было круто, на самом деле. Так что, да. Что касается музыки, на волнах Волгоград FM, Рэй Дилтон, Тедди Свимс, Дуа Липа, Софин Зау, Кэт Сай, Кайго. Ну и прямо сейчас Ива Дэвид Гетта, Супер Новый Лав. Оставайся с нами, ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу.
3: 3-4, мы в эфире.
1: 3-4, утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали, то...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Лучший союз – вы и дом от «Югдом+».
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь – одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
7: Премьера СТС.
8: Отдаю вам Макара на обучение.
9: Пап, ты чё? Какое обучение?
8: Походу, он один с тобой справиться может.
10: Это вам дорого выйдет.
8: Цена – твоя жизнь.
10: А можно бонус какой-нибудь?
7: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
11: Он, походу, бессмертный.
10: А ты не думала к логопеду обратиться?
11: Зачем? Я вы не картавая.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Друзья мои хорошие, совсем скоро рубрика «Встречка», но а пока мы вам решили рассказать о погоде, которая нас с вами ожидает и которая прямо сейчас царит в городе Волгограде.
2: Действительно, за окном ясная погода, сегодня осадков не ожидается, на данный момент плюс 20, дует восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду, днем до плюс 30, ночью до плюс 19. Завтра в четверг снова 30-ка, на термометре мы ее увидим днем, но тем не менее ожидается небольшой дождь, в целом облачно с прояснениями. Ночью же столбик термометра опустится до отметки в плюс 16.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
1: 9 часов 19 минут в городе Герой. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои, доброе утречко. Ну что, пристегивайте ремни своей безопасности, это очень важно. Включайте свои поворотники. Рубрика «Встречка» стартует прямо сейчас. Та самая территория, где мы говорим обо всем, что связано с автомобилями, что имеет 4 колеса. Александр Морозов на связи. Саш, привет тебе.
4: Да, здорово. Слушайте, будем принимать звонки. 39-101.5 – это наш телефон в прямом эфире, поэтому прямо сейчас звоните, спрашивайте, либо высказывайтесь. Мы обсуждаем конкретные автомобили, различные автомобильные темы и вопросы, поэтому ждем ваших звонков. Если хочется добавить что-то, может быть, свои какие-то мнения или про ту или иную машину рассказать, уже принимается всегда. Что ты хотел?
1: Я говорил о том, что у нас есть повтор рубрики «Встречки». Он постоянно есть и выкладывается на нашем официальном сайте volgoradfm.ru. Но это, друзья мои, прямой эфир. Поэтому, да, дозвонитесь до нас прямо сейчас по номеру 39-101.5. Наверняка у вас есть какие-то вопросы про свой автомобиль, про соседские. Есть такая поговорка, да, что у соседа всегда лучше, вот мало ли, может...
4: Слушай, ну, сейчас, сейчас поговорка такая, у соседа электричка, а у меня бензин пока еще.
1: Да,
4: вот сейчас,
1: да.
4: Такие поговорки.
1: В интернете же, да, сейчас везде вот эти вот набирают популярность ролики о том, что вот, а у меня электричка, как бы, мне все хорошо, а вы там страдаете из своего бензина.
4: Да, слушай, ну, давай так, я тут недавно тоже путешествовал, тоже в разъездах был по разным областям, мы ездили на дизельном автомобиле, специально взяли, потому что как раз была вторая волна у нас тут с очередями. Я скажу так, да, мы определенно не испытывали сложности, и, конечно, печально было смотреть на ребят, которые в километровых пробках стоят, но... Давайте рассмотрим эту историю в долгосрок. Ну, то есть в долгосрок. Электричество, во-первых, тоже может не стать, если что. Такие варианты тоже возможны при любом раскладе различных событий. Это могут быть катаклизмы, я не знаю, там какие-то боевые ситуации и так далее. И что мы будем делать без электричества? Второе. С дизелем тоже как бы могут начаться проблемы. Мы тут новости все смотрим. И тогда мы все будем нервно курить в сторонке. Я уже как бы для себя, да, вывел четкую формулу, что, во-первых, в данном случае должна решать логистика. Не стоит прыгать сразу. Вот, то есть, если у тебя сиюминутно возникла проблема, ты ее можешь решить путем, я не знаю, там, в конце концов, пока погода позволяет, даже пешей прогулки. Второе. Покупка электрички, особенно дорогой, либо там гибрида, еще что-то, непонятно, к чему приведет в будущем, потому что пока это все даже неизвестно, как будут утилизировать. Даже сами китайцы с этими электричками не знают, что делать в плане утилизации.
1: Расплодили, да, и не знают, что делать.
4: Ты понимаешь, вот меня останавливало всегда от покупки электрички два момента. Это неразвитая инфраструктура. Ну, то есть у меня нет возможности свой дом иметь и нет возможности заряжать в нем. А на паркингах сейчас все это запрещено. И второй момент, это возможность попасть на... скажем так, какие-то проблемы, которые не смогут решить здесь. Ну, то есть, не все сервисы готовые, не все технически подкованные, какие-то вещи вообще являются эксклюзивом полнейшим. Я что-то пока в эту историю не ныряю. Почему? Объяснил. Да, есть проверенные гибридные технологии, но они так или иначе все равно с топливом связаны. Угу. Вот. А то, как бы, окажемся в ситуации европейских фермеров, которые были вынуждены благодаря зеленому закону перейти на электричество, электрические там газонокосилки, электрические комбайны и так далее, и пригонять на поле дизельный генератор, чтобы это все заряжать. То есть, как бы смешным ни казалось, это будущее, оно пока что как игрушка. И эту игрушку далеко не все могут себе позволить или померить на себя. И прыгать на эту игрушку вот так вот просто из-за того, что там неделю проблемы с топливом, я, честно, не готов. Потому что, опять же, вот перечислил причины. Но знаю, что в сфере гибридного транспорта, электрического, спрос дичайший. Топливное оборудование газобаллонное выросло в разы. Установки на несколько месяцев вперед расписали в крупных городах. Почему? Потому что народ пытается прямо здесь и сейчас какую-то проблему решить. Проблема с энергоресурсами, будь оно то природные или неприродные, она так или иначе может возникать по абсолютно разным причинам. И ты либо приспосабливаешься к ситуации постепенно, либо как-то пытаешься тут-там сям подлатать вот эти дыры. Я для себя подлатал дыры, когда у меня были очереди, я ездил на велосипеде, я по 370 километров на велосипеде в неделю наматывал. И на общественном транспорте. А что?
1: И все было прекрасно, да?
4: Да, а что делать? Как бы вариантов нет. Я не готов там 4-5 часов. У меня есть случаи, когда слушатели торчали в очередях за топливом по 10 часов, и я такую прорву времени на это потратить не готов. Моя жизнь не настолько сильно зависит именно от автомобиля персонального. А поэтому, да, увы и ах, ситуации бывают, но как-то меньше дичи хотелось бы от людей, которые начинают бить тревогу и впадать в панику.
1: Да, впадать в панику, друзья мои, ни в коем случае не стоит. Но я так понимаю, сегодня у нас у людей нет, да,

0: а мода C5. То есть я уже неоднократно звонил там по C5 спрашивал. Так вот, с вопросом, почему турбированный 1.5 двигатель на Амоде ест больше значительно бензина, чем двухлитровый атмосферник в X-Trail?
1: Я,
0: по
1: честно
0: какой-то
1: говоря...
0: причине, и вот сейчас вот это самое, и у знакомых тоже есть через 7 Pro с таким же с двигателем, он тоже жалуется на высокий на расход. То есть в городе в пределах 15, вот так.
1: Но это зависит все-таки больше от режимов вождения. Я объясню. 70% успеха в экономии топлива зависит от того, как вы нажимаете на педаль газа от перекрестка до перекрестка. Увы и ах. Турбированные моторы, как правило, ниже показатели по расходу показывают на длительные дистанции, то есть когда вы выезжаете за город и считаете смешанный цикл. Но когда вы будете замерять его в городских условиях, к сожалению, расход будет не такой щадящий. И еще один нюанс. Если мы берем за образец, вот для меня интересные, это ваговские моторы турбовые, которые чиповались классно и расходовали относительно всех остальных немного, то здесь, во-первых, и технологически пока этот продукт не дотягивает до того уровня, чтобы говорить о серьезной экономии. И второе, они сами признаются, что да, они хотели бы, чтобы их машины расходовали меньше, но это совсем другие деньги при разработке силовых агрегатов. Пока по факту выглядит вот как. Открываешь капот китайского автомобиля, видишь там, допустим, какой-нибудь мотор, к примеру, от CR-V старенькой, на который навешана турбина, поменен впрыск и так далее. Да, там, допустим, мотор посажен на цепь и тому подобные вещи. И понимаешь, что расходовать-то он сильно мало не будет. И чудес не будет, да, пока не вкладываются миллиардные бюджеты в разработку новых силовых агрегатов. А для Китая бензин, скорее всего, не в приоритете, потому что не та энергоресурсная страна. Я думаю, что нас с вами не ждет революции в плане расхода именно на азиатском автопроме. Но это пока мой прогноз. Пока они сосредоточены на теме гибридов и электрического транспорта. Для них это приоритет, и это понятно всем уже.
0: Ну, я просто, да, это я вот услышал, и, ну, просто так вот для вас, для слушателей.
1: Хорошо.
0: Бывает так, то, что мы частенько докатаемся за город на Амоде с семьей, потом это на X-Trail. Так вот, при скорости 110 км в час, ну, такой с крейсерской, чтобы не нарушать там и не правила, ничего, на X-Trail, на 6, ну, то есть у меня еще на механике она, вот, 18-й год, она где-то к 6,2-6,7. На Амоде, вот, ну, опять же, с такой же с загрузкой, ну, на вариаторе, у нее, ну, выходит около 8,5. Это на трассе. Вот таких же режимах. Вот я говорю, то, что у меня просто в голове пазлы так вот, ну, так и не складываются из-за того, то, что это, в принципе, турбированный, а это обычно с атмосферником. И атмосферник ест намного меньше, чем...
1: Я понимаю, вы повторяетесь, да. И я свою мысль. Тут же еще влияет и трансмиссия, то есть там на вариаторе она сильно мало-то и не будет жрать. Это на роботе еще как бы там можно изгаляться и позадавать вопросы. С вариатором она однозначно будет проигрышнее в плане расхода. Тут гадалки не ходи. Он постоянно вращается, соответственно, жрет топливо. Ну, там в среднем на литр как раз полтора больше. Спасибо большое за статистику. Благодарю. Хорошо, у нас время закончилось.
2: Да.
1: Удачи, друзья. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Повтор рубрики «Встречки», напоминаю, 13.15, 19.15 и на нашем официальном сайте vulgaratfm.ru.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Процент налоговой рекламы. «Бизнес-среда».
7: 23 сентября 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Михаил Бобровский, директор по развитию департамента региональных продаж ООО «Цифроброкер». Тема эфира – сценарии развития экономики РФ и инструменты для защиты накоплений.
8: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
2: Ну что, друзья мои, 9 часов 42 минуты. И пора бы блеснуть своими навыками в распознавании каких-то звуков, мотивов.
3: Алексей, значит, создал уже некий звук из своей головы, из своих воспоминаний, значит, достал.
2: Да.
3: Я уверена, что у вас тоже наверняка, как это модно нынче говорить, триггернет 100%. Чертоги памяти 100%. Откроются. Поэтому все любители кино, легендарного кино, вы точно прильните, пожалуйста, к радиоприемнику.
2: Особенно тем, кому, ну, значит, чуть больше тридцаточки. А то и чуть больше 35.
3: Да там как бы, ну да, прям 40 можно смело брать. В общем, друзья, на кону 1000 рублей на обновке в магазине одежды «Еврохенд». Поэтому можно отовариться, так сказать, за наш счет. Главное быть первым и дать правильный ответ. Кто на связи?
4: Алло.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
4: Родион.
3: Очень приятно. Родион.
4: Очень.
3: А чем занят на данный момент? Ты находишься у радиоприемника, скажи, наш главный вопрос.
4: Еду.
3: А приемник под рукой, правильно? Выкручивай магнитолу свою.
4: Нет, он подключился к громкой связи, да.
3: Ну вот смотри.
4: Буду слушать через телефон.
3: Нет, ты не услышишь ничего через телефон,
2: Родион.
3: Да, потому что все сейчас полетит именно через динамики радиоприемника. Да, ты отключи просто блютузку. Да. Угу. Итак, мы с удовольствием... Вот, и мы уже слышим эхо, поэтому уводим тебя. Сейчас выдадим тот самый звук в эфир. Угадай, пожалуйста, из какого фильма сей отрывок. Поехали.
5: Это произойдет сегодня ночью. Постарайся не столкнуться с самим собой. Вот тебе наличные. Мне нужны деньги на все случаи жизни. Купи одежду 50-х.
6: Есть, док.
5: Только что-нибудь неброское!
4: Останавливайтесь.
2: Ну, в принципе, все.
3: О, Родион!
2: Да ладно, ты чё?
3: Красавчик, молодец!
2: После какой фразы ты это понял? Давай так, в самом начале или нет?
4: Ты первый.
2: Прям с первой?
4: Я его не смотрел, но понял с первой.
2: Ну, по-моему, это всем понятно. Где кого еще называют док, правильно? Слушай, ну давай, отмечай твою победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4, так как будто ты... Ну все, пойдет есть.
0: Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
7: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.

0: Реклама.
1: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
2: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
1: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Протезирование под ключ в стоматологии «Команда мечты». Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
9: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Ну что, поехали к сенсациям, друзья мои. Как всегда, в финале очередного часа утреннего шоу 3-4. Смотри, во Флориде, я видел, кстати, это видео, мужчина по имени Эдуардо Альварес.
2: Да.
1: Классное имя. Снял на видео краба, значит...
2: С лезвием в руках.
1: С ножом в руках, да. Но у него там застрял, получается, в клешне. Ну и краб там, соответственно, ходил, размахивал этим ножом.
2: Крабий гоп-стоп получился.
1: Крабий гоп-стоп, да. Но это уже, получается, второй ролик с крабом и ножом, который я вижу.
2: Ну, никто не хочет.
1: Значит, реально существует.
2: Никто не хочет быть закуской к пиву. Я полностью на стороне краба.
1: Соответственно, я тоже.
2: А, кстати, на видео заметно, как он открывает рот и орет. Отошел!
1: Отошли от меня все!
2: Да. У меня есть тоже сногсшибательное видео, но даже без видео, в общем-то, попробую его описать. Дело в том, что в Польше сыграли в боулинг с помощью трамвая.
1: Вау!
2: Необычное соревнование прошло в Варшаве на чемпионате Европы по трамвайному мастерству, где собрались 26 команд из разных стран и городов. Самые зрелищные дисциплины, то есть это был официальный конкурс, итоги которого шли в зачет. Соответственно, самой зрелищной дисциплиной стал трамвайный боулинг. В этом испытании нужно было... Что сделать? Значит, был такой огромный, напоминающий гимнастический шар, вот этот здоровый.
1: Ага.
2: Соответственно, трамвай едет по рельсам. Где-то впереди стоят такие огромные надувные кегли. И, соответственно, должен трамвай толкнуть шар, чтобы он отлетел в кегли надувные и сбил их. Ну и, видимо, еще важно вовремя остановиться, чтобы сам трамвай ничего лишнего не снес, там и так далее. Сколько кегель выбито и так далее. В другом испытании водителям нужно было проехать с миской воды и постараться не пролить ни капли. Угу. Чтобы потом не говорили: «Эй, водила, ты что, нас как дрова везешь? Мы тебе что, буратины?»
1: А вспоминается то самое выражение: «Хорош тамада и конкурсы интересные».
2: Не, ну зрелищно вообще, безусловно. То есть нет такого, что ты просто соревнования. Так, мы рассказали правила дорожного движения, сфоткались за рулем. Если там есть руль, конечно.
1: Но в любом...
2: Не очень помню, как выглядит кабина трамвая изнутри.
1: Но в любом случае, лучше смотреть на это, чем на то, как садится пыль на подоконник, да?
2: Верняк. Алексей заговорил статусами из ВКонтакте. Браво.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия и Индонезия ведут работу над межправительственным соглашением об упрощении визового режима, которое предусматривает сокращение числа документов для граждан, участвующих в образовательных, культурных, гуманитарных обменах. Как сообщили в посольстве Российской Федерации в Джакарте, документ сейчас согласовывается с индонезийскими ведомствами и не затронет вопросы въезда трудовых мигрантов. При этом в диппредставительстве подчеркнули, что проработка полноценного безвизового режима стороны смогут приступить только после заключения данного соглашения, пишет ТАСС. Минпросвещение России запустило в детских садах всех регионов проект «Орлята дошколята» для приобщения детей 6-7 лет к традиционным ценностям. Проект объединил более 18 тысяч дошкольных учреждений и охватит свыше 550 тысяч воспитанников. Он является преемником школьной программы «Орлята России», направленной на социально-коммуникативное развитие через игру и создание единого воспитательного пространства от детского сада до студенческой скамьи. В этом учебном году запланировано 18 событийных мероприятий. Апробация механики проекта прошла в десятке регионов в начале текущего года с участием более 1500 детей. Накануне в Сириусе открылся второй чемпионат России по фиджитал-спорту, где классический спорт сочетается с киберспортом. Более 600 атлетов из 40 регионов соревнуются в 5 дисциплинах – футбольной, баскетбольной, хоккейной, тактической стрельбе и ритм-стимуляторе. Групповой этап пройдет 22 и 23 сентября в Адлер-арене. Плей-офф стартует 24 сентября. Победители войдут в сборную России для участия в международных играх будущего 2027 года. Лидер по числу команд – Волгоградская область. Организаторами выступают Всероссийская федерация фиджитал-спорта, Центр «Сириус» и Министерство Российской Федерации во главе с Михаилом Дегтяревым. В Волгограде открылся первый в регионе детский культурно-просветительский центр «Наследники» на базе областного центра народного творчества. Центр работает в 5 направлениях – народные традиции, искусство, история региона, современные технологии и патриотическое воспитание. Там открылась студия подкастов с первой записью от уполномоченной по правам ребенка Юлии Преклонской. Ожидается, что ежегодно его будут посещать не менее 3000 жителей. Проект реализован благодаря федеральному проекту «Нацпроекты «Семья». В Ботаническом саду прошла первая открытая лекция волгоградского искусствоведа Ивана Говорухина «Сады Серебряного века, когда фантазии становятся реальностью». Среди живых растений гости изучали символику эпохи и работы русских и европейских мастеров, разбираясь в том, как сад превращается в художественный мир. Мероприятие стало началом цикла современных проектов музея имени Машкова и Ботанического сада. Организаторы планируют продолжить открытие лекции на стыке искусства и природы для отдыха вдали от городской суеты. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алексей Карпов и Дина Косичкина. Утренним шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Всем бодрейшего, друзья мои. Как говорится, в эфире Волгоград FM. Если вы прямо сейчас куда-то едете, спешите, идете, ну, может быть, ползете, ну, такое тоже бывает. Или же делаете вид, что занимаетесь какими-то, ну, суперважными делами, работаете, не переживайте, друзья мои. Мы вас не сдадим, естественно. Ближайшую часть работаем по проверенной схеме.
3: Угу.
2: Сенсации, там всякие конкурсы. Кстати, о конкурсах. В этом часе будет нейрокод, как
3: да,
2: я помню.
3: Да, абсолютно верно. Там с помощью детской загадки вкупе с возможностями искусственного интеллекта будет сгенерирована песня, которая будет содержать ту самую детскую загадку. Ваша задача будет просто ее угадать. И тогда что? Правильно, приз окажется у вас в руках. Но надо дождаться нужного часа, буквально минуточек через 20-25, мы точно
2: выйдем. Потому что у нас еще будет очень крутая рубрика «Живи с этим». Я там тоже, не только я думаю, что Инга Сычкина тоже подобрала кое-что интересненькое в эту рубрику, потому что, ну, она уникальна, знаете. Так вот живешь-живешь, ничего не знаешь, а тут раз и узнал.
3: Да, помимо интересных, так скажем, научных фактов, мы еще и расскажем просто интересные новости, сплетни, какие-то последние. Для этого рубрика «Сенсация» придумана. Ну и, конечно, успеем вместе с вами еще и с погодой разобраться. Но что касается первого нашего выхода, мы, конечно, не можем вас не оставить без анонса роскошеского ролика, который уже красуется на стене группы ВКонтакте «Волгоград FM». Рубрика «Креативный драйвер», так сказать, является генератором этого контента. Благодаря креативному драйверу мы периодически с Олегом отправляемся в разного рода интересные локации нашего города, нашего региона, для того, чтобы на себе испытать и вам рассказать. Вот давеч, как любит использовать это слово Алексей, заглядывали в сети боулинг.
2: Я еще просто... дескать люблю говорить.
3: Угу. Это не просто боулинг, там целый вообще город развлечений. Во-первых, там есть естественный боулинг, огромное количество дорожек, плюс есть несколько дорожек, так сказать, отделенные в специально закрытую зону. То есть вы, если вы стесняшки, если вы любите вот только своей тесной компании отдыхать, можете обязательно отправляться туда. Новейшее оборудование, крутая атмосфера, классное кафе, такое полноценное. Не там, где вас только накормят фастфудом. Мы полистали меню, там огромное количество страниц, поэтому на любой вкус обязательно приходите. Есть даже шары для профессионалов со смещенным центром тяжести, поэтому если вы думаете, что вы в боулинге достигли всего, приходите на турниры, в том числе участвуйте. Тем более за страйки можно получать конкретные здоровущие, дорогущие призы. Если вы больше предпочитаете кий, шару, то, конечно же, заглядывайте еще и в бильярдную, которая там имеется. Поэтому там достаточно большое количество столов, вообще новое, со свежим ремонтом, с классным оформлением. Можно провести время и там. Впереди новогодние корпоративы, если вы знаете, не знаете, как отдохнуть своей коллективом со своей работой, с коллегами, заглядывайте обязательно туда, вообще на любой вкус, развлекуха.
2: Отдохнуть свои нервы, да, как сейчас стало модно говорить. Что касается географии, ну, флагманский клуб, понятно, это Европа Сити Молл, 16 профессиональных дорожек.
3: Да, есть еще в Мармеладе.
2: Уютный в Мармеладе, там 12 дорожек, такая атмосфера чуть более камерная, но это вот свойственно людям, которые импаты, да?
3: Так.
2: Вот, им таким нужно более все камерно. Но есть и фишка, которая есть только в Европе Сити Молл. Это дорожка комфорт, такой отдельный обособленный сектор, поэтому на любой вкус, друзья мои, как говорится. Ну и на волнах Волгоград FM тоже музыка абсолютно на любой вкус. Шакира и Бёрна Боя в приложении часа, Леди Гага будет, Two Colors, Marshmello, Mizmo, ну и прямо сейчас Ванти и Ника, The Way to Love. Оставайся с нами, ты слышишь родное волгоградское
3: утреннее шоу
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
4: Ах, Аконыч.
5: Стоп, секунду внимания. Волга за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. Волга Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 84-42.
6: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе Трейдин. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: Ну что, на календарь сегодняшний мы посмотрели, обсудили, музыку послушали, хотя это еще не все. А на сегодня пора бы уже выглянуть в окно и посмотреть, что там за погода. Но, с другой стороны, вот просто так, если посмотришь в окно, то ничего не поймешь. Ну, ясно, ясно, да, там чуть облачно есть.
2: А для вот тех, кому не ясно,
1: более
2: кто
1: конкретно,
2: хочет
1: да.
2: подробности, пожалуйста. В Волгограде облачно с прояснениями, осадков сегодня не ожидается, дует восточный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Днем вообще в целом до плюс 30, пока плюс 21, ночью до плюс 19. Завтра в четверг ожидается облачная с прояснением погода, при этом плюс 30 днем, плюс 16 ночью, местами небольшой дождь.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Хит твоего города на Волгоград FM. Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
2: Это рубрика «Живи с этим», друзья мои. Рубрика, в которой мы по полочкам разбираем какие-то факты о чем-нибудь и разбираем на атомы. Вот мы за кадром с Диной говорили о всяческом роде полезной еды, там витамины, белки, вот это вот углеводы. Как раз таки у меня, так скажем, факт примерно на эту тему. Но
3: так.
2: Наверняка у каждого из нас в холодильнике прямо сейчас, у тебя, у меня, у наших слушателей лежит что-то такое ботанически...
3: Что-то пропавшее.
2: Не, ну
3: я
2: это...
3: так скажу.
2: Но если
3: и ты такой, блин, ну вроде не совсем, как бы, может, и пропало. И ты просто ждешь, пока это... Ну, ты не рискуешь есть. Короче, ты ждешь, пока это пропадет окончательно.
2: Но если ты открываешь тогда... холодильник, и там есть конкретный запашок, то, то возможно. Так вот, есть что-то ботанически понятное, да, так скажем, в кавычках. Ну, вот бананы, там, клубника, например. Мы же с детства привыкли, что клубника — это типа ягода, а бананы, ну, это вот...
3: А вот в каждой вот стране бывают разные классификации, между прочим.
2: Да, так вот, с точки зрения ботаники, банан — это как раз-таки самая настоящая ягода. А вот клубника и малина как бы не очень. А с точки зрения науки, у ягоды должна быть тонкая кожица, сочная мякоть и семена строго внутри.
3: Поэтому, а банан как подходит под это описание?
2: Поэтому банан, баклажан и даже помидор – полноценные ягоды. А самую банановую пальму ботаники вообще считают гигантской травой. То есть, по сути, банан – это просто сочная ягода гигантской травы.
3: Давайте спросим у банана, как он себя идентифицирует. В такие времена, как ты себя чувствует, то этим и является.
2: Мне кажется, он ничего не ответит. В принципе.
3: Не знаю. Я смотрю эти сериалы из «Пятерочки» про банан и клубнику.
2: Это, знаешь, из серии «Я подошел к коту, спросил у него». Знаешь, он ответил, что? Ничего, он же кот. Вот то же самое и здесь с бананом. Поэтому да, поэтому так и дела.
3: У меня, раз у тебя интересные факты из мира холодильника, у меня интересные факты из мира, ну, это даже не косметолог, макияжа, давай так скажем.
2: Майка.
3: Дело в том, что японские гейши и актеры театра кабуки, они же наносили вот такой плотный слой белого грима на лицо.
2: Банты
3: всегда.
2: Там сзади еще у них.
3: Ну, сейчас о гриме идет речь, да. Они после выступления, либо после тяжелого рабочего дня, снимали тяжелый грим с лица с помощью порошка из помета соловьев. Зачем, спросите вы? Дело в том, что содержащаяся в помете мочевина дополнительно увлажняла кожу. Откуда и кто, и при каких обстоятельствах об этом узнал, у меня, конечно, вопрос. И растиражировал это потом.
2: Ну, это явно кто-то брал на пробы, проводил исследование.
3: Да, практически, судя по всему, исследование, да. И вот вышло, как вышло.
2: Ну, это же можно...
3: До того, пока не придумали мицеллярку, народ изгалялся как мог.
2: Ну, это же получается гуано, да? Правильно говорить гуано? Это вот как ты сказала... Давай так.
3: Есть русский перевод, конечно, этого слова, да? Но давайте до него не будем добираться. Сейчас мы договоримся.

0: 1000 рублей. Которые а, так и есть, там несколько тысяч рублей, да. Просто по закону о рекламе мы большие цифры называть не можем. Поэтому,
1: не можем.
0: Друзья, интрига. Интрига повисла. Можно сэкономить на лечении зубов с помощью как раз-таки нашего конкурса. Итак, свои правильные ответы, свои версии можно отправлять. Во-первых, на... Или у нас есть дозвонившиеся?
1: Пока вот...
0: В ожидании мы. Хорошо, у нас есть несколько вариантов. Мы всегда даем вам выбор. Можно позвонить 39-101-5 и стать звездой нашего прямого эфира. Соответственно, можно что? Тихонечко, если вы стесняшка, да? Вот если вы из тех, кто втихаря любит что-то проворачивать, то можно отправить на 927-522-101-5 в телегу, либо в Макс ответ на нашу загадку, которую сгенерировал нейрокод.
1: А давай прямо сейчас и включим, и проверим, и посмотрим. Все, поехали.

0: Ну, вот такая загадочка, друзья мои. Шла с водой, мне кажется, здесь все понятно.
1: Да, напоила пашню.
0: Напоила пашню. А, было бы неплохо, если бы она еще напоила Пашу.
1: Так, если нас слушает, да, наш главный инженер Павел Снаткин, мы тебе передаем тоже большой привет.
0: В общем, друзья мои, 927-522-101.5, телефон наших мессенджеров. Дерзайте, присылайте туда правильный ответ.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология Стома Вит, коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 27 07 07. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: За процент налога. Бизнес-среда.
2: 23 сентября 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Михаил Бобровский, директор по развитию департамента региональных продаж ООО «Цифроброкер». Тема эфира – сценарии развития экономики РФ и инструменты для защиты накоплений.
3: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Алешка». Бар «Руки вверх».
0: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Ну что, дорогие друзья, обычно на этом моменте, в финале 4-го часа утреннего шоу 3-4, мы там, ну, прощаемся, говорим всего хорошего, удачи, мы идем. Но, естественно, мы так и сделаем. Только вот прямо сейчас, в очередной раз, посмотрим на какую-нибудь сенсацию. Есть у меня такая, буквально вот пару недель назад, ночью. Так. В начале сентября в чешском городке Распинава, надеюсь, я правильно произнес, ежик, ни головы, ни ножек, час катал пустую банку пивную под окнами жильцов.
2: А у него же так много игрушек других, ну, чтобы вот с чем-то другим баловаться. У него там и тамагочи, конечно, имеется, да, ага.
1: Вот, он, значит, катал...
2: Еж ловит яйца, тоже у него есть вот эта игра, да.
1: Катал и успокоилась только тогда, когда банка закатилась под машину. Ну, естественно, владельцы дома напротив, из-за которого это все происходило, этого немножечко не обрадовал, потому что, ну, это же не чемпионат мира по...
2: Ой, вот эти, он нам спать мешает и так далее. Бедолага ежик, он скоро уснет. Скоро зима.
1: Вот, ну, вот он и уснул, делов. Когда банка потерялась.
2: Наслаждайтесь, вас вообще в мире животных в прямом эфире. Надо не в телек смотреть, а в окно.
1: У меня также кошка дома, когда играется, птичка, у меня есть такая любимая игрушка, птичка. Вот она, когда он мне прячется, ну, не то, что прячется, она ее сама закатывает куда-нибудь под шкаф.
2: Сама достает, и самой нравится,
1: и
2: да?
1: И сидит мяу-мяу. Вот, ежик. А ежик же не умеет мяукать, поэтому у него банка закатилась, и все, он паник.
2: Не, он просто забил машине гол, все, он дошел до своей цели.
1: И хватит.
2: Все, миссия, mission completed, я let's go.
1: У нас, кстати, тоже mission completed. Давай, а давай, да? Давай признаем так-то. Давай признаем, что на сегодня мы, у нас миссия завершилась. Я надеюсь, что она не провальная.
2: Мы должны публично, Алексей, признать, что мы расходимся.
1: Да, абсолютно верно.
2: Но до завтра. Вот такие у нас отношения. Непостоянные.
1: Я надеюсь, что...
2: Расходимся, то расходимся.
1: Я надеюсь, что завтра в твоих отношениях, в наших, будет третий человек.
2: Сомнительно, но... А, мы верим еще в Олега. Чуть мы его сразу
1: записали. Да, я же про него говорил.
2: Каждый день отсчитываем по минуте, когда же Олег снова встанет и пойдет. Друзья, если что, можете отправлять ему какие-то поддерживающие смс-очки в наши мессенджеры. Во-первых, у нас есть телеграм-канал, у нас есть канал в Максе, у нас есть группа ВКонтакте. Обязательно можете туда скидывать какие-то слова. Мы обязательно передадим Олегу, он их сам и прочитает вполне, даже если мы не передадим. Будет ему 100% приятно. Так, двое неприятных его компаньонов расходятся. Да, назначаем вам свидание завтра в 7 утра. Не забудьте. Будем как штык. Пока.
1: Ну, а это было утреннее шоу 3-4. Всем пока, до завтра, не проспите.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград ФМ. Каждое утро с 7 до 11.

0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Каждое утро с 7 до 11.
1: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
2: Твое время.
3: 11 часов.
2: Реклама.
4: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
5: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
8: Информационный конвейер.
9: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. С 1 октября в России планируется запустить проверку полисов ОСАГО дорожными камерами. Система будет сверять госномер с базой данных и передавать информацию в ГИБДД для вынесения постановления. Штраф за первое нарушение составит 800 рублей, за повторное – от 3 до 5 тысяч рублей. Чтобы избежать штрафов из-за технических ошибок, водителям рекомендуется заранее проверить наличие госномера в полисе, отсутствие опечаток и не откладывать продление документа. Со следующего года абитуриенты педагогических вузов вновь будут сдавать профильные ЕГЭ, соответствующие их будущей специальности. Например, будущие учителя математики вернутся к экзамену по математике, истории, по истории и так далее. Как заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, от этой практики поступления отказались несколько лет назад. Однако сейчас обязательным вступительным испытанием на педагогические направления является обществознание. Волгоградские предприятия получили 24 призовых места на Всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России». 6 на федеральном этапе и 18 на окружном в Южном федеральном округе. По словам замгубернатора Анны Писемской, успехи стали результатом системной работы. Центр поддержки экспорта помог 9 субъектам МСП с начала текущего года, заключив контракты на 3,5 миллиона долларов США. Это позволило области войти впервые в топ-15 национального рейтинга инвестиционного климата при поддержке около 100 механизмов стимулирования в нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Церемония награждения прошла в Москве. Волгоградка Лариса Волынова и ее ризеншнауцер Маркис успешно прошли первую в регионе аттестацию по поиску тел погибших. Об этом сообщили в отряде «Лиза Алерт». Пара официально допущена к выполнению кинологических задач длительностью до 2 часов. Коллеги отметили, что подготовка собаки стала результатом колоссального труда десятков людей. Те, кто выезжал на тренировки в любую погоду, помогал с логистикой, делился опытом и оказывал моральную поддержку. Центральная детская библиотека имени Пушкина представила онлайн-платформу «Музей букваря», созданную на средства областного гранта волгоградскими программистами для младших школьников Центрального района Волгограда. Директор Ирина Щевелева провела виртуальную экскурсию и познакомила детей с талисманом проекта – котом-полиглотом. Цифровая версия музея позволяет круглосуточно изучать историю письменности, сравнивать алфавиты, смотреть фильмы о скриптории, приходить в викторины и работать с электронными букварями перед чтением физических книг. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
8: Информационный конвейер.
10: Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Премьера СТС.
4: Отдаю вам Макара на обучение.
5: Пап, ты че? Какое обучение?
4: Походу, он один с тобой справиться может.
6: Это вам дорого выйдет.
4: Цена? Твоя жизнь.
6: А можно бонус какой-нибудь?
3: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
7: Он, походу, бессмертный.
6: А ты не думала к логопеду обратиться?
7: Зачем? Я вы не картавая.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
8: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные и актуальные темы.
1: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует восточный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с частыми вопросами наших слушателей по поводу рывков на автоматической коробке. Значит, причин очень много, давайте по порядку. Если рывки происходят при переводе селектора из нейтрали в реверс или в драйв на неподвижном автомобиле, то первым делом стоит проверить вообще самочувствие опор двигателя и коробки передач. Также важно обращать внимание на уровень рабочей жидкости в коробке, как бы банально это ни звучало. Плюс исправная система охлаждения, важная составляющая здоровья автоматической коробки. Дергания коробки могут быть вызваны банальным перегревом рабочей жидкости. Рывки автомата могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления даже двигателем. Например, датчика массового расхода воздуха или положения дроссельной заслонки. Неисправный блок управления коробка – еще один возможный виновник ударных переключений автомата. Конструктивно он может быть как самостоятельным узлом, так и встроенной единицей мозгов двигателя. Изношенный внутренний жгут проводки автомата способен вызывать целый букет недомогания этого агрегата. Недаром при капитальном ремонте некоторых коробок его меняют вообще по умолчанию. Также неисправные соленоиды гидроблока — одна из самых частых причин появления рывков при переключениях передач. Наибольшая ответственность лежит на основном управляющем клапане давления масла. Также падение давления масла в гидросистеме автомата, провоцирующее появление рывков, может происходить из-за поломки самого гидроблока. Плюс конструкция некоторых моделей автоматов имеет полноценный отдельный блок управления соленоидами, мехатрон, встроенный в поддон. Отказ его платы вызывает массу неисправностей автомата, в том числе и пресловутые рывки. Переключение передач в гидромеханическом автомате осуществляется с помощью блокировки тех или иных элементов планетарных рядов. За это отвечают пакеты фрикционов или ленточные тормоза. Они тоже могут выйти из строя. Ну и плюс, надо всегда знать, при появлении недомоганий в работе автоматической коробки очень важно вообще не откладывать ни в какой ящик визит в сервис для полноценной диагностики.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
3: Кто мы?
4: Сисадмины.
3: Чего мы хотим?
4: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
3: Где мы это хотим?
4: В облаке.
3: Как это получить?
4: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
3: Подробности на kaspersky.ru.
5: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Реклама. Закон. Бизнес-среда.
1: 23 сентября 2026 года. В эфире программы «Бизнес-среда». Гость в студии Михаил Бобровский, директор по развитию департамента региональных продаж ООО «Цифроброкер». Тема эфира – сценарии развития экономики РФ и инструменты для защиты накоплений.
0: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Протезирование под ключ в стоматологии команда мечты. Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
7: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
8: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина. В эфире новости. Машиностроители Росатома изготовили главные циркулярные насосы первого контура для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах в Димитровграде, способные работать с натриевыми теплоносителями при высоких температурах и обеспечивать полную герметичность оборудования. Успешное испытание, которого подтвердил главный конструктор Сергей Бабушкин, станет сердцем установки четвертого поколения, главной экспериментальной площадкой атомной энергетики. Монтаж насосов планируется завершить до конца текущего года. Москва и Минск созовут 25 сентября в ООН встречу высокого уровня для запуска работы над Евразийской хартией многообразности и многополярности. Об этом сообщил директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Кирилл Логвин. Идея документа впервые прозвучала на конференции по евразийской безопасности в Минске в октябре 2023 года. А в июне 2024 Владимир Путин выступил с инициативой создания архитектуры безопасности в Евразии, пишет ТАСС. В конце сентября в российские медицинские учреждения поступит первая партия из 30 тысяч доз отечественной вакцины против ВПЧ «Цигардекс», о чем сообщил Фонд развития промышленности. Препарат, защищающий от типов вируса, зарегистрирован для применения у детей и взрослых от 9 до 45 лет. А до конца года планируется выпустить до 600 тысяч доз. В Волгоградской области создано пиротехническое подразделение МЧС. Специалисты, прошедшие подготовку и инструктаж в Донском спасательном центре, приступили к работе. Они уже обезвредили немецкую бомбу ДС-50 и советскую ФАП-100. Подразделение полностью готово к обнаружению, идентификации, транспортировке и уничтожению взрывоопасных предметов для обеспечения безопасности региона, пишет «Высота 102». Волгоградский книжный фестиваль библиотеки имени Горького вошел в топ-100 лучших всероссийских практик национального проекта «Семья», благодаря чему учреждение выиграло федеральный грант, обеспечивающий гарантированное финансирование на будущий год. Проект успешно объединяет писателей, издателей и читателей, ежегодно увеличивая число посетителей за счет туристов из других регионов. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
6: Реклама.
7: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Реклама.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
3: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
4: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
6: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСОРОК 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
9: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
10: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
11: Санаторий «Баскунчак», ООО «Руссоль Курорт», лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Процент налогов.
2: Бизнес-среда на Волгоград FM.
3: На правах рекламы.
4: 12 часов 16 минут в нашем прекрасном городе Волгограде. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Это программа «Бизнес-среда». Выходим каждую среду и продолжаем обсуждать насущные проблемы. Мой сведущий по традиции Евдокимов Григорий, создатель и руководитель бизнес-клуба «Саммит». Гриш, привет тебе.
5: Да, здравствуйте, дорогие друзья.
4: Ну и у нас сегодня в гостях Михаил Бобровский, директор по развитию департамента региональных продаж ООО «Цифроброкер». Ну и тема эфира – сценарий развития экономики РФ и инструменты для защиты накоплений. Добрый день.
5: Да, друзья, у нас сегодня очень такая тема интересная. И первый вопрос к Михаилу – это, конечно, Михаил, сделай общий обзор ситуации на рынках в целом в России, ну и на фондовых в частности.
6: Добрый день, друзья. Значит, такие небольшие наброски. А наша экономика с 23-го года, когда Центральный банк повысил ставку с 7,5 до 21, находится в зоне, когда безрисковые доходности, а это по депозитам, по ОФЗ, находятся в положительной зоне за вычетом инфляции и, соответственно, является тем местом, где сосредоточен крупный инвестиционный капитал. Поэтому накопление в рублях при таких высоких ставках наиболее является выгодной бизнес-схемой для любого гражданина, бизнесмена, предпринимателя. Из-за этого рынок акций, если мы посмотрим, да, находится под давлением, потому что у нас есть альтернатива. Соответственно, то, что три года у нас такой боковик, который сначала был в индексе 2,5, там, 3,3300, и сейчас мы прошли пик падения, он очень легко обосновывается, потому что крупные деньги находятся в безрисковых достаточно инструментах, да, облигационный рынок России.
5: А куда же будем двигаться в ближайшее время?
6: Смотрите, с 21%, который был год назад в июне, мы опустились до 14%, притормозились.
5: Это ключевая ставка.
6: Да, ключевая ставка. Все равно эти уровни находятся достаточно высокими. Более того, преобладание риска, когда, ну, вот, как инвесторы и так далее, в связи с глобальными изменениями, когда мы находимся, мы это все видим, уровень страха достаточно большой, поэтому также инвесторам привычно использовать безрисковые инструменты, то есть фонды денежного рынка, облигации, депозиты, но облигации имеют преимущество при снижающейся ставке по ключевой. Поэтому, конечно, уже там более смарт-умные деньги, да, они используют эти возможности, когда мы можем спокойно обыгрывать депозит и находиться. Вот большой вопрос всегда, все воспринимают фондовый рынок это как рынок акций, да, но сначала вообще формируется рынок долга. И если у нас даже сейчас ОФЗ, ну, долгосрочное под давлением на уровне 16,5 доходности, это привлекательная доходность, вопрос, как, значит, сам инвестор воспринимает, хочет ли он деньги поближе быть, на коротке, там, на день, на полгода, на год, не загадывая на 10 лет, но с точки зрения такого спокойного инвестирования, да, сейчас это основной инструмент. Но рынок акций открывается тогда интересный, когда у нас уже привлекательные цены.
5: Да, и, друзья, в следующем блоке мы расскажем про инструменты защиты накоплений.
2: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ. Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
7: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует восточный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью до

0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
1: На правах рекламы.
2: 12 часов 29 минут. Ну что, продолжаем разговор. Продолжаем разговаривать о сценариях развития экономики РФ. В гостях у нас Михаил Бобровский, директор по развитию департамента региональных продаж ООО «Цифроброкер». Еще раз добрый день.
3: Да, друзья, здравствуйте. И мы продолжаем. И, как я и обещал, во втором блоке у нас инструменты защиты накопления. Куда же сейчас можно припарковать деньги?
4: Да, ну вот начнем как это от простого к сложному, да, чего вообще начинать. Сначала мы копим деньги, да, где мы копим. А есть прекрасный инструмент фонда денежного рынка. Каждый день можно их забрать. Это чуть ниже ключа. И прекрасный инструмент для накопления. Для начала.
3: Ключевая
4: ставка, да, это около 14%. Там ежедневно идет процент на процент. Соответственно, с этого начинать. Это безрисково, спокойно начинаем копить. По мере знакомства мы начинаем с рынком использовать, допустим, как заработать больше, при этом не превышать риски. Облигации флаатер, это привязанные к ключу плюс 1.5-2%, высокой надежности 3A, 2A, это рейтинговые группы, там условно какой-нибудь «Газпром» или каких-то вещи. Мы понимаем, что долг будет, значит, отдан, и мы спокойно, не переживаем, получаем на пару процентов больше, чем текущая ситуация. Следующее, ОФЗ, облигации федерального займа. Сейчас доходности выше 16%. Это уже часть капитала, если мы понимаем, что нас это устраивает. Там есть изменения стоимости облигаций, поэтому они сейчас очень сильно снизились летом в связи с тем, что Центральный банк приостановил значимое снижение ставки. Можно какую-то часть денег туда разместить. Да, мы можем это не в течение полугода или там нескольких месяцев получить эту доходность, но на протяжении нескольких лет это замечательная доходность. По мере того, как мы формируем облигационный портфель, который дает нам денежный поток, мы начинаем работать с более рисковыми инструментами. То есть есть облигации, которые приносят и 20%, и 30%, и даже есть и 50%, и 100%. Да? Но обычным людям я бы не советовал самостоятельно. Это лучше прийти профессионалам, да, в цифроброкер.
3: Лучше прийти к вам, да.
4: Да, есть более того облигационные фонды, да, когда мы не отдельно выбираем, а берем, допустим, там фонды высокодоходных облигаций, да, поэтому, когда инструмент какой-нибудь дефолт случится, это не критично, и в целом это математически мы получаем большую доходность. Для этого, конечно, нужно с профессионалами. Второй момент. Какие инструменты? При вот многие, допустим, если понимают, что им нужна защита какая-то помимо рубля, то я предлагал бы золото. Ну, традиционно люди используют доллар, но я все-таки посмотрел, что в долларе тоже нужно получать проценты. Мы, как в цифре брокера, тоже предлагаем как и в долларах получать, так и в рублях по курсу. Да, какую-то часть, если кому это надо, прийти, посоветоваться, когда надо, при каких уровнях покупать, это пожалуйста.
3: Подскажите, куда прийти, к кому обратиться?
4: Да, прийти в цифроброкер, проспект Ленина, 35, поэтому мы всегда ждем, да, работаем с клиентами, да, состоятельными, конечно, больше у нас ориентир клиентов, но любому человеку надо уметь накапливать. А рынок акций — это уже следующий инструмент, когда можно к ним присматриваться и понимать, чтобы, когда за валидол не хвататься, если там на 10-20% что-то упало, да, понимать, что мы делаем и как это.
3: Ну и

0: дифференцировать, да?
1: Да, но в зависимости от цикла, соответственно, мы большую долю туда направляем. Более выгодные.
0: Отлично. И продолжим в следующем блоке.
2: Чтобы ничего не падало, нужно слушать музыку на волнах Волгоград FM, ну и, соответственно, бизнес-среда тоже.
3: Бизнес-среда на Волгоград FM. Реклама.
4: Доброго дня. Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
5: Кто мы?
6: Бизнесмены.
5: Чего мы хотим?
6: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
5: Где мы это хотим?
6: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
5: Как это получить?
6: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
5: Подробности на kaspersky.ru.
7: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не фета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
11: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. Сити Боулинг.
12: Пора зажигать! Сити Боулинг в ТРЦ «Европа Сити Болл» и ТРК «Мармелад». Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в Сити Боулинг. Телефон 56-86-86.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
1: На правах рекламы.
2: Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. 12:42 в Волгограде. И продолжаем обсуждать сценарий развития экономики РФ. И как Григорий сказал в прошлом выходе, финансовые движения. Вот нам бы хотелось. Да.
3: И как раз хотелось задать такой вопрос. Какие же тренды нас ждут в ближайшие 2-3 месяца вот до конца года? Ну, я имею в виду тренды, конечно, это финансовые рынки, доллар, акции, облигации. Что же нас ждет?
4: Понятно. Мы как раз вот это и более важный вопрос, когда мы говорим, что мы уже несколько лет находимся преимущественно в безрисковых инструментах, да, и это была одна из самых лучших там тактик и стратегий. Для чего же нам все-таки нужно приходить на фондовый рынок и покупать и знакомиться с инструментами, которые присутствуют? Потому что на фазе другого экономического цикла подъема, снижения дополнительно ключевой ставки, улучшения условий, снижения рисковых проблем, начнут работать другие инструменты. Ну вот, к примеру, да, если мы сейчас смотрим депозиты, это 12-13%, да, фонд денежного рынка дает уже порядка около 14% текущих.
3: И это безрисковый.
4: Это безрисковый инструмент, мы не переживаем. Более того, если мы говорим год-два, облигации короткие, да, которые привязаны к ключевой ставке плюс 1.5-2%, есть и больше, но это уже надо советоваться с профессионалами. То есть мы получаем в моменте там 15-16 годовых, и мы опять же практически не рискуем. Да? То есть спокойно это идет. Почему, когда мы хотим 20-ю, 30-ю, да, здесь мы должны понимать, в чем состоит риск. Это можно получить и в облигациях, которые относятся к более рисковой группе, так и в акциях, когда инвесторы хотят премию к тому, что они получают помимо вот привычных там 15-14%. Значит, поэтому рынок акций, есть моменты, когда мы считаем дивиденды, и будущие дивидендные потоки, если мы возьмем крупные известные истории, это на рынке все знают, они уже тоже очень близки, соизмеримы с денежным потоком, получаемым от облигаций. Второй момент. Сейчас действительно много риска, страха заложены во все инструменты. Значит, они находятся достаточно на привлекательных условиях. И если есть понимание, как какую-то долю, не обязательно сразу много, да, никто резко никаких вещей не делает. 5-10% накладывая в какой-то дополняя в портфель, посмотреть, как он работает, вот, ну, вживую прочувствовать себя, там, добавить рынок акций, да, чтобы вот какие моменты, как я смотрю, когда они вверх, когда вниз, какая у меня там логика, да, посоветоваться. Потому что когда рынок акций придет, то есть это несчастно, не до конца года, это спекулятивно можно на каком-нибудь мирном треке, да, очень резкий взлет. А так, шаг за шагом вы начинаете переносить или платежи, которые приносят вам процентные купоны, вы начинаете покупать. Из примера по валюте, да, вот мы рекомендовали, когда курс был в районе 72, кому надо, то есть дополнительно захеджировать, так это, ну, застраховать, да, рублевую часть, либо золотом, либо валюты. Соответственно, приходить цифра брокере, да, вот кто купил, сейчас они спокойно могут по 8.6, мы уже зафиксировали прибыль, разместили в другом. Для того, нужно ли покупать доллары сейчас или нет, это зависит от человека. Поэтому здесь я не могу сейчас общую рекомендацию. Да, потому что мы управляем портфелями, если у человека нету долларов, а ему почему-то надо. Почему что не купил по 72, у меня вопрос. Если у тебя уже есть доля, нужно ли добирать или нет? Нет. Здесь немножечко по-другому. Поэтому здесь вот эти тенденции, да, на страхе, на каких-то резких событиях все убегают в безрисковый инструмент, поэтому золото это к себе ведет. Тоже мы, приходить цифроброкер, покажем, как можно золотом работать. А рынок акций обязательно придет, но здесь нужно очень сейчас, как это, аккуратно, да, это не инвестиционный еще рынок, и он, как это, вверх-вниз, если посмотрели, двигается, да, поэтому здесь его время придет, но уже надо знакомиться с тем, как вообще потом в будущем. Более того, недвижимый защитный сектор, на фондовом рынке представлено очень много фондов, как коммерческая интересная недвижимость, которые генерируют денежный поток ежемесячный, можно выбрать и сравнить ту недвижимость, а что же мы тут купили, сравнить, а имеет ли доходность, получает я 3-4% или там 12%, которые приносит каждый месяц, да, поэтому, пожалуйста, да, приходите и, соответственно,
3: Да, друзья, спасибо большое Михаилу за такой развернутый ответ, и мы приглашаем в нашу студию спикеров, кому бы интересно рассказать тему бизнеса и рассказать о своих товарах, услугах. Еще раз, Михаил, огромное спасибо, и продолжаем бизнес-среду на следующую среду.
2: Ну, а далее Chapel Roan, Good Luck, Baby.
0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
2: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.

0: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Red FM.
1: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
0: Твое время. 13 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Информационный конвейер.
8: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России создали настольный мультисканер кожи. При контролируемом освещении на нескольких длинных волн он сканирует лицо и формирует объективные карты пигментации, покраснения, увлажненности и микрорельефа с количественным значением по зонам. В отличие от обычных фото, система не зависит от освещения и ракурса. Устройство позволит оценивать эффект косметологических процедур и динамику ухода. Точная погрешность будет определена после создания прототипа. Новый приказ Минпросвещения России об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего образования не предусматривает увеличение общей нагрузки для старшеклассников. Объем учебных занятий останется в пределах 2526 часов за два года обучения, что подтвердил директор Института истории, гуманитарного и социального образования Ольга Хлытина. По ее словам, главные изменения касаются обновления содержания естественно-научных и физико-математических образований, введения более гибкой профилизации, а также обучения школьников грамотному использованию искусственного интеллекта. С 1 октября в Волгоградской области, как и в других регионах России, произойдет ежегодная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которая в данном субъекте составит не более 9,4%. Советник председателя Банка России Кирилл Примасов пояснил, что повышение прямым образом добавит к годовой инфляции около 0,7% пункта, позволив ей достичь верхней границы прогноза Центрального банка России в 7%, тогда как без летнего роста цен этот показатель уже находился бы на данной отметке. Напомним, изменение предельных параметров определяется правительством России, а предыдущее повышение тарифов с 1 января текущего года составило 1,7% для всех регионов из-за изменения ставки НДС. В Волгограде вступили в силу новые правила помощи пострадавшим от атак беспилотно-летательных аппаратов, крылатых ракет и пилотируемых аппаратов. Власти отменили отказы исчерпания бюджета, сформировав 5-дневную очередь и разрешив повторные обращения. Теперь субсидия до 100 тысяч рублей положена за жилье, пригородное для проживания после ремонта. Механизм компенсации вреда здоровью упрощен до фиксированных выплат по степени тяжести травм. А программа расширена за счет включения средств на ремонтно-восстановительные работы. 27 сентября текущего года в станице Филоновской состоится фестиваль «Традиционные ценности донских казаков», который начнется в 8 утра с божественной литургии в храме Святой Троицы, продолжится крестным ходом к реке Бузулук и чином благословения воинских оружий. В рамках соревнований участники продемонстрируют мастерство в фехтовании на шашках и пиках, рубке, стрельбе из лука, борьбе на поясах, кулачном боях, а также командных играх. Параллельно для зрителей будет работать ярмарка ремесел, детская площадка с традиционными забавами, лекции по культуре. А с 15 до 17 часов пройдут выступления творческих коллективов Волгоградской области и других регионов России, завершающиеся награждением победителей. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Алешка» бар «Руки вверх».
2: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс успокоин. Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону. Телефону 8-961-086-23-85.
7: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Конкурсный ракот!
9: Загадки через призму искусственного интеллекта.
8: Дозвонись и разгадай!
10: Миракот!
11: Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
12: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
13: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует восточный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью до +30.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Сисадмины.
2: Чего мы хотим?
3: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Протезирование под ключ в стоматологии команда мечты. Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш — это тысячи проверок.

0: проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
1: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fshafta.ru в салонах 16+.
2: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
4: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль-Курорт».
2: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
1: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
8: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
9: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
8: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Свое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Со следующего года абитуриенты педагогических вузов вновь будут сдавать профильные ЕГЭ, соответствующие их будущей специальности. Например, будущие учителя математики вернутся к экзамену по математике, истории, истории и так далее. Как заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, от этой практики поступления отказались несколько лет назад. Однако сейчас обязательным вступительным испытанием на педагогические направления является обществознание. 1 октября в России планируется запустить проверку полисов ОСАГО дорожными камерами. Система будет сверять госномер с базой данных и передавать информацию в ГИБДД для вынесения постановления. Штраф за первое нарушение составит 800 рублей, за повторное – от 3 до 5 тысяч рублей. Чтобы избежать штрафов из-за технических ошибок, водителям рекомендуется заранее проверить наличие госномера в полисе, отсутствие опечаток и не откладывать продление документа. Волгоградка Лариса Волынова и ее ризеншнауцер Маркис успешно прошли первую в регионе аттестацию по поиску тел погибших. Об этом сообщили в отряде «Лиза Алерт». Пара официально допущена к выполнению кинологических задач длительностью до 2 часов. Коллеги отметили, что подготовка собаки стала результатом колоссального труда десятков людей. Те, кто выезжал на тренировки в любую погоду, помогал с логистикой, делился опытом и оказывал моральную поддержку. Волгоградские предприятия получили 24 призовых места на Всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России». 6 на федеральном этапе и 18 на окружном в Южном федеральном округе. По словам замгубернатора Анны Писемской, успехи стали результатом системной работы. Центр поддержки экспорта помог 9 субъектам МСП с начала текущего года, заключив контракты на 3,5 миллиона долларов США. Это позволило области войти впервые в топ-15 национального рейтинга инвестиционного климата при поддержке около 100 механизмов стимулирования в нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Церемония награждения прошла в Москве. Центральная детская библиотека имени Пушкина представила онлайн-платформу «Музей букваря», созданную на средства областного гранта волгоградскими программистами для младших школьников Центрального района Волгограда. Директор Ирина Щевелева провела виртуальную экскурсию и познакомила детей с талисманом проекта «Котом-полиглотом». Цифровая версия музея позволяет круглосуточно изучать историю письменности, сравнивать алфавиты, смотреть фильмы о скриптории, приходить в викторины и работать с электронными букварями перед чтением физических книг. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
5: Реклама.
6: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Премьера СТС.
5: Отдаю вам Макара на обучение.
6: Пап, ты чё? Какое обучение?
5: Походу, он один с тобой справиться может.
7: Это вам дорого выйдет.
5: Цена – твоя жизнь.
7: А можно бонус какой-нибудь?
4: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
6: Он, походу, бессмертный.
7: А ты не думала к логопеду обратиться?
6: Зачем? Я же не картавая.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Волгоград FM представляет Рябцев фэшн-шоу. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует восточный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью до +30.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с частыми вопросами наших слушателей по поводу рывков на автоматической коробке. Значит, причин очень много, давайте по порядку. Если рывки происходят при переводе селектора из нейтрали в реверс или в драйв на неподвижном автомобиле, то первым делом стоит проверить вообще самочувствие опор двигателя и коробки передач. Также важно обращать внимание на уровень рабочей жидкости в коробке, как бы банально это ни звучало. Плюс исправная система охлаждения, важная составляющая здоровья автоматической коробки, дергание коробки могут быть вызваны банальным перегревом рабочей жидкости. Рывки автомата могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления, даже двигателем. Например, датчика массового расхода воздуха или положения дроссельной заслонки. Неисправный блок управления коробка – еще один возможный виновник ударных переключений автомата. Конструктивно он может быть как самостоятельным узлом, так и встроенной единицей мозгов двигателя. Изношенный внутренний жгут проводки автомата способен вызывать целый букет недомоганий этого агрегата. Недаром при капитальном ремонте некоторых коробок его меняют вообще по умолчанию. Также неисправные соленоиды гидроблока – одна из самых частых причин появления рывков при переключениях передач. Наибольшая ответственность лежит на основном управляющем клапане давления масла. Также падение давления масла в гидросистеме автомата, провоцирующее появление рывков, может происходить из-за поломки самого гидроблока. Плюс конструкция некоторых моделей автоматов имеет полноценный отдельный блок управления соленоидами, мехатрон, встроенный в поддон. Отказ его платы вызывает массу неисправностей автомата, в том числе и пресловутые рывки. Переключение передач в гидромеханическом автомате осуществляется с помощью блокировки тех или иных элементов планетарных рядов. За это отвечают пакеты фрикционов или ленточные тормоза. Они тоже могут выйти из строя. Ну и плюс, надо всегда знать, при появлении недомоганий в работе автоматической коробки очень важно вообще не откладывать ни в какой ящик визит в сервис для полноценной диагностики.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
7: Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
4: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С «Волгоград-ФМ».
5: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт».
6: Санаторий «Баскунчак», ООО «Руссоль-Курорт», лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама. Получи достойный заработок. База ВИТ приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
1: Сейчас бы в отпуск.
2: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аконыча до 30 сентября.
3: 43-55-13.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Власти прорабатывают возможность введения дополнительного сбора с авиапассажиров, чтобы компенсировать стоимость лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Об этом пишет «Коммерсант». Размер платежа предложен в пределах 500 рублей за внутренний рейс и до 1000 за международный. Если пассажиропоток не сократится, дополнительный сбор позволит получать от 200 до 250 миллиардов рублей в период до 2030 года. В авиаотрасли добавляют, что дальше необходимость сбора может исчезнуть, поскольку самолеты дешевеют по мере использования. Эксперты считают, что очередное подорожание авиаперелетов обернется падением трафика. Мост через Волго-Донской судоходный канал сузят, начиная со следующей недели. Вместо трех движения по двум полосам организуют по улице Фадеева от проспекта Героев Сталинграда до пересечения с улицей Удмуртской, а также на проспекте Героев Сталинграда, начиная от улицы Фадеева. Фурам с массой свыше 3,5 тонн проезд по мосту запретят полностью. Ограничения начнут действовать с утра понедельника, пишет блокнот «Волгоград». Напомню, капитальный ремонт моста обещают вести без полного перекрытия движения. В Волгограде днем воздух прогреется до плюс 32 градусов. Погода в ближайшие сутки будет теплая и практически сухая. Немного жару будет смягчать ветер, порывы которого могут достигать от 15 до 18 метров в секунду. По области синоптики обещают дневные часы от плюс 27. Похолодает уже в предстоящую пятницу. Также в конце рабочей недели синоптики ждут в Волгограде и области сильный дождь. В Петербурге подали первый серьезный иск о возврате денег за 4 билета, купленные на концерт рэпера Канье Уэста. Сумма требований, предъявленных к организаторам, 380 тысяч рублей, включая неустойки и моральный вред. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Иск является крупнейшим в стране из заявленных к организаторам мероприятия. Напомню, что до сих пор официальных заявлений об отмене концертов исполнителя нет. 23 сентября – день осеннего равноденствия. Он знаменует начало астрономической осени в северном полушарии и весны в южном, пишет газета.ру. По словам ученых, равноденствие – это не сам день, а конкретный момент времени, который приходится на разные календарные даты. Так, в Северной и Южной Америке этот момент наступит еще 22 сентября, а в Европе, Азии и Австралии уже 23-го. В этот день продолжительность дня и ночи практически одинакова. Официальный доллар на сегодня 84.07 и евро 96.59.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк? Опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
5: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует восточный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до +30, ночью до

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
3: Кто мы?
4: Сисадмины.
3: Чего мы хотим?
4: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
3: Где мы это хотим?
4: В облаке.
3: Как это получить?
4: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
3: Подробности на kaspersky.ru.
5: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. У банков могут появиться новые ограничения и блокировки счетов граждан. Основанием для этого в Росфинмониторинге предложили сделать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены. Банковские системы будут реагировать на фамилию, имя и отчество, а также дату рождения. Возможность блокировки, считают в ведомстве, закроет лазейку для злоумышленников, которые меняют в данных одну букву или цифру, чтобы обходить ограничения. Новые меры могут привести к всплеску блокировок счетов россиян на 15 и даже 25%, рассказали эксперты «Известия». В Волгоградской области назвали даты написания итогового сочинения, которое называют допуском к сдаче ЕГЭ. Распоряжение опубликовал областной комитет образования. Основная дата итогового сочинения – 2 декабря. Резервными днями станут 3 февраля и 14 апреля. Подать заявление для участия в написании итогового сочинения необходимо до 18 ноября. Для резервных дней сроки подачи заявлений – 20 января и 31 марта, соответственно, пишет портал V1. В МЧС Волгоградской области появилось собственное подразделение пиротехников. Оно будет заниматься обнаружением, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов, в том числе авиабомб и фугасов. Спасатели прошли необходимую подготовку и получили допуск к выполнению соответствующих работ, пишут городские вести. Пиротехническое подразделение уже приступило к работе. Взрывотехники обезвредили немецкую авиабомбу СД-50 и советскую ФАП-100, найденные при проведении земляных работ. Эксперты назвали самые распространенные схемы обмана в автосервисах. Это замена исправных заводских деталей на неоригинальные или БУ. Нередко встречается уловка с заменой масла, когда процедуру проводят, не дожидаясь полного слива отработки. Чтобы избежать всех перечисленных моментов, работы с автосервисом рекомендуют подробно согласовывать, пишет «Газета.ру». Первая берестяная грамота вернулась в Новгород. 21 сентября в городе открылась выставка «Я послал тебе бересту», пишет «Коммерсант». 26 июля 1951-го на Неревском раскопе нашли первую берестяную грамоту. На выставке собраны более 250 предметов, датированных от 10 до 15 веков. Берестяная грамота номер один из Государственного исторического музея впервые за все эти годы вернулась в Великий Новгород. Официальный доллар на сегодня 84.07 и евро 96.59.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
1: Указан первоначальный взнос на автомобиль «Косорок» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Премьера СТС.
4: Отдаю вам Макара на обучение.
5: Пап, ты чё? Какое обучение?
4: Походу, он один с тобой справиться может.
6: Это вам дорого выйдет.
4: Цена – твоя жизнь.
6: А можно бонус какой-нибудь?
7: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
8: Он, походу, бессмертный.
6: А ты не думала к логопеду обратиться?
8: Зачем? Я вы не картавая.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
11: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может, незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 53%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +30, ночью до +16. Местами небольшой дождь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с частыми вопросами наших слушателей по поводу рывков на автоматической коробке. Значит, причин очень много, давайте по порядку. Если рывки происходят при переводе селектора из нейтрали в реверс или в драйв на неподвижном автомобиле, то первым делом стоит проверить вообще самочувствие опор двигателя и коробки передач. Также важно обращать внимание на уровень рабочей жидкости в коробке, как бы банально это ни звучало. Плюс исправная система охлаждения, важная составляющая здоровья автоматической коробки, и дергание коробки могут быть вызваны банальным перегревом рабочей жидкости. Рывки автомата могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления даже двигателем, например, датчика массового расхода воздуха или положения дроссельной заслонки. Неисправный блок управления коробка — еще один возможный виновник ударных переключений автомата. Конструктивно он может быть как самостоятельным узлом, так и встроенной единицей мозгов двигателя. Изношенный внутренний жгут проводки автомата способен вызывать целый букет недомоганий этого агрегата. Недаром при капитальном ремонте некоторых коробок его меняют вообще по умолчанию. Также неисправные соленоиды гидроблока — одна из самых частых причин появления рывков при переключениях передач. Наибольшая ответственность лежит на основном управляющем клапане давления масла. Также падение давления масла в гидросистеме автомата, провоцирующее появление рывков, может происходить из-за поломки самого гидроблока. Плюс конструкция некоторых моделей автоматов имеет полноценный отдельный блок управления соленоидами, мехатрон, встроенный в поддон. Отказ его платы вызывает массу неисправностей автомата, в том числе и пресловутые рывки. Переключение передач в гидромеханическом автомате осуществляется с помощью блокировки тех или иных элементов планетарных рядов. За это отвечают пакеты фрикционов или ленточные тормоза. Они тоже могут выйти из строя. Ну и плюс, надо всегда знать, при появлении недомоганий в работе автоматической коробки очень важно вообще не откладывать ни в какой ящик визит в сервис для полноценной диагностики.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
6: Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих работников.

0: работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоение. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград FM».
8: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. «Сити Боулинг».
9: Пора зажигать! «Сити Боулинг» в ТРЦ «Европа Сити Болл» и ТРК «Мармелад». Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в «Сити Боулинг». Телефон 56-86-86.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В Экспокар автомобили Tenet по специальной цене. От 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Экспокар и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в Экспокар. Проспект Университетский, 102.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
6: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
7: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
8: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный Гарифана. «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
9: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
8: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Дай!
1: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
2: Твое время. 17 часов. Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. В Кремле заявили о готовности российского президента к переговорам с американским. Владимир Путин сохраняет готовность к новой встрече с Дональдом Трампом, но никакой конкретики по возможным контактам нет. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС. Накануне Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с Путиным по урегулированию конфликта. В Кремле ранее допускали новую встречу Путина и Трампа на полях саммита ОТЭС 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне, но предмет на стороны пока не обсуждали этот вопрос, отметил Песков. 30 россиян оказались под угрозой схода лавины в Непале на горе Манаслу, сообщает Life.ru, ссылаясь на телеграм-канал ШОТ. Среди находящихся на горе россиян организованная группа из 17 альпинистов, в том числе известных. Все они уже вышли из высотных лагерей, спускаются по склону. В горах уже прошел снегопад, и по прогнозу на вершину из Бенгальского залива надвигается циклон. Из-за него на горе может выпасть еще 2-3 метра снега. Маршрут для восхождения на Манаслу в этом году открылся только 17 сентября. Альпинисты смогли провести на горе меньше недели. Ландшафтный пожар разгорелся сегодня в Волгограде возле коллективного сада «Дзержинец» в Тракторозаводском районе. Ситуацию усугубляют порывы ветра, они разгоняют пламя, сообщают очевидцы. По данным МЧС области, сообщение о пожаре поступило около полудня. На место выехали пожарные расчеты. Горит сухая растительность на площади 1 гектар. Ведется тушение, сообщили в МЧС, пишет «Высота 102». В волгоградском зооцентре «Дина» появился 5-летний самец «Сервала». Африканский кот несколько раз менял владельцев, почти всю свою жизнь провел в тесной клетке. Прививок у животного нет, пишет блокнот Волгограда. Кота привезли из Астраханской области. Вероятно, кто-то завел его как домашнего питомца крошечным котенком, но позднее хозяева поняли, что это дикое животное, и заперли в клетке. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» сыграет с Нижним Новгородом в рамках тренировочных сборов на Волгоград-арене в следующую субботу, 3 октября, сообщается на канале спортивного клуба в «Максе». С 25 сентября по 2 октября команда входит в режим тренировочных сборов с двухразовыми тренировками. Сборы завершатся контрольным матчем. Он начнется в 3 часа дня в субботу, 3 числа. О проведении прямой трансляции встречи сообщат дополнительно, пишут «Городские вести». Компания Disney объявила о перезапуске мультфильма «Черный плащ». Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз платформы. Известно, что герою мультфильма предстоит объединиться с бунтующей девочкой-подростком, которая знает все о его прошлом, чтобы сразиться со старыми врагами и воссоединиться с союзниками. «Черного плаща» озвучит Марк Хэмилл. Напомню, что оригинальные эпизоды мультсериала выходили с 1991 по 1995 годы. Официальный курс доллара 84.07, евро 96.59.
7: Информационный конвейер.

0: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это Рябцев Fashion Show снова возвращается в эфир, несмотря на то, что мы чуть-чуть, Алексей, похворал на прошлой недельке. Но с новыми силами я вернулся в наше любимое модное шоу нашего самого-самого лучшего и крутого города Волгограда. А знаете, с какой целью? С такой целью, чтобы мы с вами все вместе, кстати, дорогие друзья, обсудили, а что же сейчас вообще происходит с модной индустрией в городе и куда же бежать, где искать эти все новинки, если вдруг маркетплейсы не устраивают вас целиком и полностью, и вы не все находите в магазинах, что вам хочется. Поэтому мы сегодня хотим с Викой поговорить с вами прям вот, что называется, по душам. Потому что очень большое количество запросов сейчас ко мне приходит в социальные сети. Алексей, а где найти это, а где найти то? А маркетплейсы, они ненадежные сейчас. Хочется пойти в офлайн-магазин и что-то там на себя примерить и вообще куда бежать. Потому что многие за последние несколько лет отвыкли от офлайн-магазинов, да? Вот, поэтому сегодня будем давать консультации, будем рассказывать, как и что делать, какие-то лайфхаки даже, может быть, дадим. Вот, ну а вы, соответственно, не стесняйтесь, задавайте нам вопросы, потому что мы с Викторией Сотниковой, это девушка, которая является моей сведущей, девушка, которая не только разбирается в моде, но и обрамляет ее в глянцевые слова, будем как раз-таки на ваших вопросах делать акцент.
2: Сразу видно, да, как Леша соскучился по эфиру, да, 2 недели не разговаривал, да, ты прям ни с кем, да, видимо, не разговаривал,
1: накопил. Нет, ни с кем, я держал, себя в руках.
2: Ну, конечно, конечно, но и надо напомнить все-таки, да, потому что за 2 недели можно было, наверное, забыть, хотя все должны знать уже наизусть, что Алексей Рябцев — это персональный фэшн-стилист, генеральный продюсер бренд-фото и видеосетов для экспертов и организатор, кастинг-директор легендарного модельного агентства VG Models, ну и главный стилист РЦ «Акварель». Ну и, кстати, про боль, это прям, я не знаю, это Леша,
1: прям
2: видимо...
1: Твое, да?
2: Да, он почувствовал, что вот сколько я накопила за 2 недели, потому что в прошлый раз, когда мы с ним виделись, я им рассказывала, говорю, я заказала сапоги, как ты думаешь, я их забрала?
1: Ну, судя по всему, нет, потому что первая новость, которая была бы сегодня, я забрала их!
2: Да, потому что, ну, я заказала буквально последние сапоги, вот прям последние, вообще никакого размера нет, и мне пришли они с царапиной. То есть все, сели прекрасно, все круто, классно, но там прям длинная царапина почти на все голенище.
1: Что тебе сказал?
2: А?
1: Что тебе сказал продавец?
2: Ничего, я просто отказ сделала, и все. Ну, то есть я не выкупила товар, и все. Вот, но и мне просто обидно было, что я нашла то, что мне понравилось, и не получилось. Потом на днях я ждала очень сильно, там несколько вариантов, очень хотела платье себе купить. В итоге примерка оказалась далека от реальности. Ну, и в целом, и самое обидное, когда тебе приходится выкупать товар, потому что кто-то другой испачкал его до тебя, ты не заметил, вот, единственное, знаешь, как вот что-то, и тебе говорят, выкупай теперь.
1: Слушай, а я с этим
2: не можешь отказываться, делай возврат. А я вот первый раз столкнулась в жизни, и самое забавное, у меня пару коллег тоже недавно столкнулись с этим, и сейчас это массовая проблема. Поэтому маркетплейсы еще стали очень опасными для твоего кошелька.
1: Ну, я вам честно скажу, да, у меня так вот на днях мама не успела тоже забрать свой заказ, и ей пришлось оплачивать доставку.
2: Вот, поэтому нам есть что обсудить, поэтому никуда не уходите, немножечко прервемся, да.
0: Рябцев Fashion Show. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». Уверен, 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах. 16+.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
10: сейчас бы в отпуск.
11: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аколыча до 30 сентября.
12: 43-55-13.
13: Стоп, секунду внимания. Волга за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. Волга Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 84-42.
14: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе Трейдин. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
17: Спонсор конкурса ООО «Алешка». Бар «Руки вверх».
18: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
19: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17-19 в Волгограде, Рябцев фэшн-шоу. Тут, наконец-то, да, дошел, во-первых, сюда, да, наш Леша. И, во-вторых, мы вскрываем тот самый, да, нарыв, который накопился, да. Мне кажется, у всех. Особенно сейчас, вот в эту... Во-первых, время такое, когда... Ну, все носят. В магазинах абсолютно все. И кажется, иной раз и очень много неактуального остается на полках.
2: Да,
1: и,
2: это правда.
1: И очень много актуального. И ты в некоторые магазины заходишь, и ты понимаешь, что 5 лет назад ровно эти же вещи на этих же полках были. Но это смешивается с какими-то сумасшедшими трендами. И погода такая, то тепло, то холодно. И надо тоже угадать, как это все сделать. И вообще есть у нас социальные роли, которым надо соответствовать. Мне кажется, у всех мозг взрывается. И в первую очередь, куда вот в первую очередь идти и утолять свои вот потребности шопинга?
2: Ну смотри, во-первых, мы немножко сейчас по-другому начали с вами жить, да? То есть многие начали отказываться сейчас от маркетплейсов, начали задавать вопросы, а куда же, в какие магазины все-таки ходить в Волгограде, а почему у нас в Волгограде так мало представлено брендов, а почему вообще, как это все можно купить. Вопросов очень-очень много, потому что люди просто немножко сейчас потерялись. Ну, это нормальная история. Плюс ко всему, мы заходим в новый деловой сезон. Многие решили переодеться, да, поменять свой гардероб к новому сезону. Опять же, хочется более ярких, каких-то более эффектных вещей. И не всегда в магазине мы их можем найти, или наоборот, мы их находим, но нам не очень нравится цена. Это тоже абсолютно нормальная история. Почему? Потому что маркетплейсы нас подсадили на дешевый товар. Да, а дешевый товар, он не всегда качественный. И многие говорят то, что я сейчас зайду себе на маркетплейс, накуплю кучу вещей, там их выброшу через какое-то время, период времени, да, а потом опять закажу себе на том же самом маркетплейсе. Но как ситуация какова на сегодняшний день, то, что люди начали экономить на одежде, да, те же самые маркетплейсы, они стали, ну, скажем так, менее надежными, чем это было ранее, вот, а выглядеть-то все равно хочется классно, и люди столкнулись с проблемой, а как же быть, у нас не такой большой ассортимент в магазинах, и нет такого количества брендов, как, например, в крупных городах. Тоже нормальная история, и, ну, как бы для меня, как для стилиста, это очень хорошая ситуация, потому что я могу людям рассказать о том, как по-новому посмотреть на себя, ну, да. Как по-новому выбирать вещи для себя, потому что время-то прошло, да, время изменилось, и вы изменились-то за последние 5 лет, ну, давайте правде в глаза смотреть. Вот, поэтому что нужно сделать? Во-первых, зайти в магазин и посмотреть, начать с цвета, да, начните с того, чтобы выбрать цвет. Цвет, который будет вам действительно подходить, либо который вы хотите, прям вот очень хотите приобрести себе в этом сезоне. Дальше вы увидите, какие вещи этого цвета вообще есть. После того, как вы увидели эти вещи, их нужно будет просто на себя примерить и понять, а вообще они подходят вам по форме, по текстуре, насколько они хорошо на вас сидят, и уже сделать вывод, стоит их брать или нет.
1: Кстати, если вдруг у вас есть вопросы прям конкретные, точные, да, или что-то, вот какая-то боль ваша личная, можно прислать нам все свои сообщения по номеру 8-927-522-101.5, и мы обязательно их прочитаем. Макс, Телеграм, да, куда удобно,
2: да,
1: можно,
2: конечно,
1: написать в ВК комментарий или сообщение. Поэтому пока есть такая возможность, Леша, прям тут, да, у нас в прямом
2: все
1: эфире,
2: разберем,
1: здесь,
2: все
1: на связи,
2: разберем.
1: Я могу до него дотянуться, если что, вот, поэтому давайте направляйте. Ну, а пока немножечко потанцуем.
0: Рябцев фэшн-шоу.
3: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Рябцев Fashion Show.
1: 17:28 в Волгограде. Рябцев Fashion Show тут для того, чтобы спасти вас. Помочь, спасти. Да, найти ответы на те самые сложные вопросы, которые явно у вас в голове. Там как-то мешаются, да, копошатся и так далее. Надо помочь, потому что проблемы есть у всех и разные. Так, Леш, давай, следующий аспект возьмем?
2: Смотрите, мы с вами уже зашли в магазин, мы уже нашли тот цвет, который нам хотелось бы, да, мы уже посмотрели эту форму, которая на нас хорошо садится, и дальше нам нужно делать выбор, стоит это изделие брать или не стоит. Для того, чтобы принять окончательное решение, брать эту вещь или не брать для себя в гардероб, нужно понять, а какое количество образов вы сможете с ней составить. Это очень важно, и крайне необходимо определить, чтобы вы не потратили лишние деньги, чтобы вы были довольны своей покупкой, и чтобы покупка служила вам верой и правдой, ну, хотя бы несколько сезонов подряд. Для того, чтобы вы, ну, всегда могли классно выглядеть, потому что человек, который, ну, сомневается в своем внешнем виде, у него, естественно, и самооценка ниже, он не чувствует себя комфортно в той или иной ситуации, да, особенно если нам нужно там костюм там, или платье для каких-то особенных мероприятий, да, там нужно куда-то выйти, либо вы там на работе занимаете определенный пост, либо наоборот хотите занимать более высокое положение и, соответственно, статус. Поэтому одежда должна вам помогать достигать тех вершин, которые вы сами перед собой ставите, а не быть дополнительным раздражителем в жизни. И так этих раздражителей полно. И самое главное, с чего вы можете начать каждый день, это кайфово выглядеть, нравиться себе в зеркале и, соответственно, дарить эту уверенность не только себе, но и окружающим. Потому что люди, которые будут попадать в поле вашего общения, они так или иначе будут заряжаться вот этой вот уверенностью в себе и, соответственно, помогать вам себя чувствовать комфортно. Вот, поэтому обязательно попробуйте в своей голове составить несколько образов с этим изделием.

0: в шкафу, и вы потом ее взяли и такие, да, я ее хочу носить, я купила для того, чтобы вот сейчас носить, она мне не разонравилась и так далее. Потому что какие-то вещи секундно нам вот сейчас поносить, да, но потом мы понимаем, что нет, это уж точно. И вот прям дешевые какие-то вещи, мне кажется, это актуально только если это быстрые прям тренды, какие-то микротренды, которые не жалко, да, вот сейчас поносить и потом от них избавиться. Ну, а в долгу, конечно, играть уже надо в качество.
1: Конечно,
0: и
1: конечно.
0: И так далее. Поэтому тут, смотрите, ну и от меня всегда мое, да, чем я руководствуюсь, если я сомневаюсь в вещи, то я скорее уйду, подумаю, и потом, если уже
1: период
0: точно...
1: Период охлаждения, да, должен
0: да,
1: быть.
0: Да, я хочу ее взять, то я прихожу. Но если сомневаюсь, сразу я никогда не беру, потому что чаще всего потом эта вещь просто лежит в шкафу, и вы ее не носите, потому что
1: и
0: вы не понимаете, зачем вы ее взяли. Да, и расстраивайтесь о потраченном времени и деньгах. Вот, ну все, слушаем музыку.
2: Рябцев фэшн-шоу.

0: Реклама.
1: Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Нежданова, 12. В честь открытия специальные

0: Условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Нежданова 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный момент, чтобы сделать ремонт, время настало. Такой щедрой акции мы не делали никогда. А по кодовому слову «Сентябрь» вы получите лучшее предложение. Магазин «Обойная сила», Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль 977-377.
7: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
10: Спонсор ИП «Меликян» Эдгар Сережаевич. Сити Боулинг.
11: Пора зажигать! Сити Боулинг в ТРЦ «Европа Сити Болл» и ТРК «Мармелад». Это яркий отдых с семьей или вечеринка с друзьями. Да хоть незабываемый корпоратив. Большое количество дорожек, полноценное меню и море позитива. Страйк за страйком. Врывайся в Сити Боулинг. Телефон 56-86-86.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17:44 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу. Сегодня со спасательной темой, да, что же делать,
2: миссия.
1: Куда идти вообще, куда закупаться и так далее.
2: Ну, а продолжим нашу тему торговых центров. Во-первых, что еще хотел вам напомнить, обращайте внимание на новые бренды, на которые открываются в наших торговых центрах, о которых, возможно, вы даже не знали. И я понимаю, что бывает иногда у кого-то стеснение, у кого-то, наверное, дистанция и барьер заходить и смотреть что-то новое, потому что мы люди какие? Мы люди такие, что мы привыкли, нам комфортно, мы знаем точно, что сядет, мы знаем, что этот бренд как бы достаточно давно на рынке, но у нас появилось много разных брендов, отечественных брендов, которые даже, ну, очень хорошо себе показывают сейчас в масс-маркете. Я вам приведу один пример. Я в Санкт-Петербурге, когда был летом, отдыхал, был в отпуске. Я думаю, что для всего Волгограда это не секрет, что это мой любимый город после Волгограда. И у меня состоялся шопинг, шопинг-сопровождение. И клиентку я повел как раз-таки в один магазин. Он недорогой, я вам хочу сказать честно. И, но там хорошие базовые качественные вещи есть. Это первое. И второе, там иногда можно такие классные вещицы найти. Это и касается верха, и низа, и верхней одежды. И, кстати, спорт там очень интересный. И мы с ней зашли в этот магазин. Она такая: Леша, что мы вообще здесь будем смотреть? А я-то коллекцию знаю. Я с этим магазином работаю в рамках на своей профессиональной деятельности. И я говорю: слушай, а вот смотри, вот это, вот это, вот это, вот это. Он такая на меня смотрит, говорит: ничего себе, я никогда в жизни бы в этот магазин не зашла, потому что он для меня новый. Я даже не знаю, когда он у нас в торговом центре открылся. Я говорю: ну, в Волгограде он открылся не так давно, просто я уже знаю ассортимент. Естественно, в Питере он гораздо шире, гораздо интереснее. Поэтому для нее это было серьезное открытие. И после того, как она еще увидела ценник на эти изделия, она такая: о, так он теперь будет один из моих любимых.
1: Ну, это есть... в целом про все новое. Даже конечно, про какие-то новые вещи конкретные, да, там модели, формы, тренды, да, и так далее. Формы. Да. Люди же все боятся, особенно с новыми магазинами. Знаешь, когда, мне кажется, есть у всех вот этот страх, что если магазинчик пустой, туда заходить, потому что кажется, что на тебя сейчас сразу накинутся.
2: Да, да.
1: И многие боятся уходить еще из магазина без покупок.
2: Это вот, кстати, это большое заблуждение, когда вы заходите в магазин, и с вами продавцы работают, продавцы-консультанты. Это их профессиональная деятельность. Они вам рассказывают о бренде. Это нормально. Это чем больше вы им вопросов зададите про бренд, тем проще вам потом будет сделать покупку. Вы не обязаны ничего покупать, потому что ты права сейчас, у меня тоже был пул клиентов, и они, я думаю, еще будут появляться, которые говорят: а как же я выйду без покупки? Да спокойно, дорогие друзья,
1: спокойно. Да, боятся
2: спокойно.
1: Мерить, я говорю: блин, ну померите, это примерять вас не обязывает ни к чему.
2: Примерять необходимо, да. А покупать уже по необходимости. Понятное дело, что у продавцов есть задача продать, да, но мы-то с вами уже образованные, умные люди, мы знаем, что такое маркетинг, как он работает. Как правильно работают продавцы именно в своей сфере для того, чтобы вы не ушли без покупки. Но мы всегда остаемся твердыми. Почему?
1: Холодная
2: потому
1: голова.
2: Что, да, холодная голова. Мы должны с вами понять, а зачем, с чем мы будем носить, сколько комплектов мы с этим можем сделать. То есть возвращаемся к первому нашему выходу, к этой палочке-выручалочке, когда мы посмотрели на изделие и поняли, а как же все-таки оно будет вписываться в наш гардероб.
1: Ну все, я надеюсь, что теперь у вас будет задание на выходные, да, в один новый магазин сходить, и вы не будете бояться. Поэтому все, сейчас не боимся и подпеваем музыки.
0: Рябцев фэшн-шоу.

0: Реклама. Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс. Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50 55 72. Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Конкурсный ракот!
6: Загадки через призму искусственного интеллекта.
5: Дозвонись и разгадай!
7: Миракот!
8: Каждый будний день!
9: В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
10: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
11: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит», коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Рябцев Fashion Show.
1: 17:57 в Волгограде, и Рябцев Fashion Show у нас уже начинает немножечко подытоживать, да?
2: Ничего себе, немножечко, у нас последний выход.
1: Да, последний выход, к сожалению. Ну, им просто это грустно, не хочется говорить.
2: Ну да. Итак, дорогие друзья, не боимся нового. Первое, что я вам хочу посоветовать, и пробовать все-таки новые бренды и марки, которые есть в нашем городе. Не расстраиваться от того, что у нас нет такого ассортимента, как в крупных городах. Здесь тоже много чего интересного можно найти. Всегда можно найти выход из ситуации. Например, едете ли вы в командировку, возможно, там вы едете путешествовать со своими друзьями либо родными, обязательно заходите в торговые центры, смотрите, что там интересного есть. Развивайте свою насмотренность в тех же самых брендах, которые представлены и у нас в городе. Ведь всегда можно сделать, например, заказ. Вот я так для себя открыл один из брендов мужских, которых в городе у нас нет. Вот честно скажу, я давно на него смотрел, но я не понимал вообще, как это на мне будет сидеть. Несмотря на то, что я профессионал, да, в этой индустрии. Но все равно, все нужно проверять. Лекала нужно проверять, качество посадки нужно проверять, качество ткани нужно проверять. Вот я на фотографии вижу обалденное изделие, оно мне очень нравится, я понимаю, что я его хочу купить. Но принимаю решение, что я не буду заказывать его онлайн, хотя это можно было сделать через маркетплейс, а все-таки приеду и посмотрю, примерим. Я хочу сказать, что я был расстроен очень сильно, потому что ожидания и реальность у меня не совпали, я вам скажу честно. Хотя это изделие я очень сильно хотел. Мне не понравилось ни качество ткани, ни прокрас, ни форма, как сидит на мне изделие. Хотя, ну, как бы, я парень-то достаточно стройный, то есть на мне очень хорошо многие вещи садятся. И я понимаю, что этот бренд, именно это изделие мне не подходит. Ну, я же пришел, надо что-то еще посмотреть. И я понял, что я становлюсь, как бы фанатом этого бренда, потому что другие вещи на меня очень хорошо сели. Они теперь есть и живут в моем гардеробе, живут очень удачно, дружат с моими остальными вещами. И я понимаю, что в следующий раз, когда я приеду в Санкт-Петербург, либо в Москву, то же самое, да, я снова пойду в этот магазин. И я уже себе как бы поставил галочку, что ближайший мой шопинг — это ноябрь-декабрь месяц, когда я приду и выберу там те изделия, которые мне хочется. Я не буду их заказывать онлайн, потому что я все-таки человек, который привык приходить в магазин, мерить, трогать, щупать, нюхать, проверять, на порвется, не порвется. Я не люблю расстраиваться от того, что мне не подходит вещь, или она пришла не того качества, которое мне хотелось бы, когда я стою в ПВЗ. Ну, как бы это не моя история. А еще бы, когда куча коробок вокруг, вот это пылище, то есть, ну, это точно не мое. Поэтому, если вы цените офлайн шопинг, то наслаждайтесь им. Я знаю, что большинство моих клиентов, да и, в принципе, жителей города, приходя в магазин офлайн, говорят: «О, как же я в этом во всем сейчас буду ковыряться? А как же я буду себе это все выбирать?» Ну, вспоминаем, да, простые правила. Первое — это цвет. Второе — форма, то есть то, что на вас хорошо сядет. И третье — это, конечно же, фактура, которая будет вам подходить.
1: Ну и в целом помним, если вдруг вы любите, наоборот, онлайн, это тоже хорошо.
2: Да,
1: ну,
2: да,
1: типа,
2: конечно.
1: Нет правильного ответа никогда.
2: Нет.
1: Вот, каждый выбирает свой способ. И если вдруг у вас нет возможности куда-то поехать, то тут как раз-таки, да, вы любители офлайна, но тут может онлайн вас спасти, потому что многие бренды сейчас, они заинтересованы, да, в каких-то поставках, доставках и так далее. Поэтому
2: конечно, очень многие переориентировались. И плюс ко всему обращайтесь к специалистам.
1: Да, ну а на этом все. Мы на сегодня заканчиваем. Говорим вам всем пока-пока и будьте самыми красивыми.
0: Рябцев Fashion Show. Твое время 18:00. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Стали известны подробности инцидента в школе Уфы, где школьник сегодня пришел на уроки с ножом. К счастью, никто не пострадал. По данным МВД Республики Башкортостан, сообщение о происшествии поступило около 10:30 утра. На место выезжала следственно-оперативная группа. Полиция выясняет все обстоятельства. В райадминистрации сообщили, что детектор на входе в здание сработал, но он срабатывает и на ключи, и другие металлические предметы. И охранник не стал проводить проверку, пишет Российская газета. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании 20 человек, в том числе россиянина. Это Кирилл Михайлов, также имеющий израильское гражданство. Ранее посол Азербайджана в России Рахман Сагиб Аглы Мустафаев рассказал Ленте РУ о том, что острая фаза кризиса в отношениях двух стран уже позади. В двустороннем взаимодействии можно наблюдать позитивную динамику. Также в списке помилованных президентом Азербайджана оказался фигурант одного из самых резонансных дел – гражданин Франции Мартен Раян. – Бизнесмена задержали зимой 23-го года. В марте текущего приговорили к 10 годам заключения за шпионаж в пользу французских спецслужб. В кадровые центры Волгоградской области за помощью обратились 420 бывших участников СВО. 300 из них уже получили новую профессию, сообщает обладминистрация. Пишет «Комсомольская правда» и напоминает, что в регионе одна из мер поддержки участников СВО – помощь в трудоустройстве после окончания службы. Бывшие бойцы могут пройти профессиональное обучение или даже получить субсидию на развитие своего дела. Например, таким правом воспользовался Сергей Логинчук, получил субсидию 200 тысяч рублей, закупил оборудование для переработки рыбы и открыл свой бизнес. Жительница Волгограда добилась от управляющей компании возмещения ущерба за потоп в квартире с помощью суда. Осенью прошлого года в доме на улице Салтыкова-Щедрина прорвало трубы отопления на чердаке, пострадала квартира истицы. Инженер управляющей компании осмотрел ее, выдал акт обследования, подтверждающий порыв трубы. На запрос о ремонте в УК не ответили. На досудебную претензию также. В итоге Дзержинский райсуд взыскал с ООО управляющей компании «Омега» почти 300 тысяч рублей в общей сложности, в том числе за ремонт квартиры более 230 тысяч, за порчу имущества более 40 тысяч рублей, штраф почти 14 тысяч, расходы за оценку 7,5 тысяч рублей и компенсацию морального вреда 5 тысяч рублей, пишут городские вести. В Швеции государство выкупит крупнейший клад, когда-либо найденный в стране. Жительница Швеции копала землю в поисках червей для рыбалки, а нашла 24 100 старинных серебряных монет, а также еще 144 предмета эпохи викингов и раннего средневековья. По данным шведского управления национального наследия, клад хорошо сохранился, имеет исключительную высокую историческую ценность. Женщине, обнаружившей клад, выплатят 350 тысяч евро, пишет газета РУ. Официальный доллар 84,07. Евро 96,59.
4: Информационный конвейер.
3: Реклама.
0: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Me in the Dark, их композиции. Заходим с вами в этот седьмой час. И уже, да, мы можем сказать, что целый час удовольствия прошел. И еще один, к счастью, есть тут. Для того, чтобы, ну что, заряжаться хорошим настроением, слушать классную музыку, болтать. Тут впереди еще и гороскопы, какую-нибудь новостюлечку я вам тоже расскажу. Ну и в целом, все, радуемся тому, что впереди только два рабочих дня остается. Ну а там и выходные прекрасные. Вот, конечно же, немножечко тут все близится, чем дальше, да, тем больше холодам каким-то. Это не прекрасная такая, да, новость, не какой-то прекрасный момент, но, возможно, вы такое любите, поэтому, да, на вкус цвет товарища нет, ничего вам не могу сказать, просто я не рада. Вот, но это мое личное мнение, ладно. Знаю, что нас обрадует всех точно, это музыка. Впереди слушаем Маэзик и Маршал Джефферсон, Филатов, Карас и Денис Фёрст, и через пару минут все вместе приготовимся зажигать вместе с Френч Монтаной и Макс Би под их композицию Ever Since You Left Me, поэтому остаемся на волне 101.5 FM.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: сайт milkshakevlg.ru.
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Алешка» бар «Руки вверх».
3: Ежедневно с 6 вечера до 6 утра в баре «Руки вверх». Любимые хиты, развлекательные программы, танцы и атмосферное караоке. Вечер в компании друзей, корпоратив, день рождения. Бар «Руки вверх». Телефон 200-913. Категория 18+.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны, первая половина дня проходит очень плохо, вас захлестывают негативные эмоции и трудно сохранять даже подобие хорошего настроения. Тельцы, причин для беспокойства нет, день складывается исключительно удачно, даже если вы не ставите перед собой масштабных целей. Близнецы, что бы ни происходило вокруг, вы сохраняете спокойствие и философское отношение к жизни, завидная позиция. Раки, этот день неплохо подходит для деловых встреч, потому что вам удается найти золотую середину между настойчивостью и уступчивостью. Львы, день тяжелый, но плодотворной работы, груз ответственности лежит на ваших плечах и нет никого, с кем вы могли бы им поделиться. Девы, события, происходящие в этот день, требуют внимания, но необходимо позаботиться и о будущем. Весы, избегайте недосказанности и неоднозначности в личных отношениях. Полная ясность необходима всем и вам в первую очередь. Скорпионы, день весьма перспективен. Вероятны профессиональные победы, которые позволят вам подняться по карьерной лестнице. Стрельцы, это благоприятный день для общения. Ваше обаяние безгранично, вы легко завоевываете симпатии. Козероги, день преподнесет приятный сюрприз, причем именно тогда, когда вы будете меньше всего ожидать этого. Водолеи, не зацикливайтесь на мелочах, даже очень неприятных. День в целом складывается удачно, этим можно воспользоваться для достижения целей. И рыбы, день напряженный, но интересный. На вашу долю выпадают нелегкие испытания, но вы с ними отлично справляетесь. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вместе с Оксан Серой и Мишей Миллер под композицией «Don't Leave». И у меня есть новость про кино. Я думаю, многие соскучились, да, по красавчику Брэду Питту. Вот, есть, значит, с ним киновинка, которую очень высоко оценили, поэтому можно ее посмотреть. Называется фильм «Сердце зверя». И по сюжету здесь после авиакатастрофы спецназовец и его пес оказываются в глуши Аляски, где им приходится бороться за выживание. Ну и критики, и первые зрители уже хвалят игру Питта, атмосферу, визуал и, говорят, да, отмечают особую, да, классную химию героя с его боевой собакой. Вот очень хорошо, да, получилось, и в кино уже говорят, что должно быть с 25 сентября, поэтому остается совсем немного, можно запланировать себе какой-то, да, уже поход, например, на выходные, может быть, какое-нибудь свидание, если вы любите, да, такой жанр, или еще что-то, но пока можете, да, есть время поизучать вообще этот фильм, что, как, вот, почему бы и нет. Но впереди с вами сейчас будем слушать Кэтсай, Айову, и через пару минут Эдди Свим споет для нас композицию «Mr. Know It All», поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
3: Реклама.
4: Испытай свое

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
0: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Конкурсный ракот!
5: Загадки через призму искусственного интеллекта.
4: Дозвонись и разгадай!
6: Миракот!
7: Каждый будний день!
8: В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
9: Спонсор конкурса ООО «Стомавит». Цифровая стоматологическая клиника «Стомавит».
10: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стомавит» – коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качества без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: самые знаки мы только что наблюдали от Ларин, потому что она пела для нас Warning Signs. И, кстати, знак какой, да, уже конец часа, а это обычно некое такое знаменование того, что нам пора с вами прощаться. Ну, и что, я вам напомню, да, что среда, это означает, что мы большую часть рабочей недели проработали, мы молодцы, погода в целом более-менее нас радует теплом, поэтому гуляем, наслаждаемся. Впереди, конечно же, есть еще какие-то рабочие задачи, но вечером главное отдохнуть и восстановиться. Если есть такая возможность, да, выйдите сейчас, пройдитесь чуть-чуть, вдохните полной грудью, да, и просто, ну вот, немножечко расслабьтесь, отключитесь от всей вот этой бренности, знаете, от всей этой суеты, от всех стрессов, потому что стрессы нам лучше не сделают. Вот, ну, а можно еще немножечко потанцевать, попеть. Ждет нас Сомбар, Swedish House Mafia. Ну и через пару минут готовимся слушать Уорренер и Ларин, которые будут петь Let Me Forget You. Ну, а я говорю вам до завтра и пока-пока.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама.
3: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17.00 на Волгоград FM.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
9: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор ИП «Бекарев» Александр Викторович. Парк-отель «Риверсайд».
11: Уютный отдых в кругу семьи или с большой компанией, а может незабываемый корпоратив, и все это на берегу величественного Дона. Парк-отель «Риверсайд». Живописный лес, бассейны с подогревом, большие беседки и детские площадки. «Риверсайд». Отдых, наполненный счастьем.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 19 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Переговоры главы МИДа России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН продолжались сегодня 52 минуты. Они прошли за закрытыми дверями, пишет газета «Известия». Встреча Лаврова и Рубио стала пятой по счету с начала 2025 года. В последний раз дипломаты общались между собой на июльском саммите АСЕАН в Маниле. Сергей Лавров прибыл сегодня в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. По итогам пребывания в Нью-Йорке глава российской делегации проведет традиционную пресс-конференцию. В Волгограде назвали дату превращения исторического центра города в одну большую зону платной парковки. Платить придется и за стоянку на набережной, и за остановку у центрального кладбища. Информация о введении платных парковок появилась на сайте оператора платного парковочного пространства. С 1 октября вводится режим полноценного платного функционирования парковок. Штраф за неуплату составит для граждан 2500 рублей, 30 тысяч рублей для юрлиц при автоматической фото-видеофиксации нарушения. Автомобилисты начали получать письма с транспортным налогом. В конце сентября ФНС традиционно начинает свою рассылку. В этом году транспортный налог будет больше привычного. В последующие годы еще больше, пишет портал 66 и напоминает о том, что с 20-х годов налог не рос, потом начал расти. Например, в самом народном формате на машины с двигателями от 101 до 150 лошадиных сил долгое время ставка была 9 рублей 40 копеек за одну силу. За 25-й год резкий рост до 14 рублей за лошадиную силу. Именно столько мы заплатим в этом году, так как налог выставляется за предыдущий год. В 27-м году налог станет еще дороже. Ставки продолжат индексировать. «Черный плащ» возвращается спустя более 30 лет. Компания Disney объявила о перезапуске мультфильма, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз платформы. Известно, что в новом проекте герой объединится с бунтующей девочкой-подростком по имени Даки, которая знает все о его прошлом. Они будут сражаться со старыми врагами, а также воссоединяться с союзниками. Напомним, оригинальные эпизоды мультфильма «Черный плащ» выходили с 1991 по 1995 годы. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» сыграет с Нижним Новгородом в рамках тренировочных сборов на Волгоград-арене в следующую субботу, 3 октября, сообщается на канале спортивного клуба в «Максе». С 25 сентября по 2 октября команда входит в режим тренировочных сборов с двухразовыми тренировками. Сборы завершатся контрольным матчем. Он начнется в 3 часа дня в субботу, 3 числа. О проведении прямой трансляции встречи сообщат дополнительно, пишут городские вести. Официальный курс доллара 84,07, евро 96,59.
7: Информационный конвейер.

0: Реклама. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль «КАСОРОК» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Агат. Покупай выгодно. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Премьера СТС.
3: Отдаю вам Макара на обучение.
4: Пап, ты чё? Какое обучение?
3: Походу, он один с тобой справиться может.
5: Это вам дорого выйдет.
3: Цена? Твоя жизнь.
5: А можно бонус какой-нибудь?
6: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
4: Он, походу, бессмертный.
5: А ты не думала к логопеду обратиться?
4: Зачем? Я же не картавая.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
13: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» и в салонах 16+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +30, ночью до +16. Местами небольшой дождь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Саш, здравствуй. Ты можешь мне объяснить саму причину? То есть у меня во владении два автомобиля. X-Trail с двухлитровым атмосферником и Amoda C5. То есть я уже неоднократно звонил там по C5, спрашивал. Так вот, с вопросом, почему турбированный 1.5 двигатель на Амоде ест больше значительно бензина, чем двухлитровый атмосферник в X-Trail'е?
3: По я, какой-то честно говоря,
2: причине, и вот сейчас вот это самое, и у знакомых тоже есть через 7 Pro с таким же с двигателем, он тоже жалуется на высокий на расход. То есть в городе в пределах 15, вот так.
3: Но это зависит все-таки больше от режимов вождения. Я объясню. 70% успеха в экономии топлива зависит от того, как вы нажимаете на педаль газа от перекрестка до перекрестка. Увы и ах. Турбированные моторы, как правило, ниже показатели по расходу показывают на длительные дистанции, то есть когда вы выезжаете за город и считаете смешанный цикл. Но когда вы будете замерять его в городских условиях, к сожалению, расход будет не такой щадящий. И еще один нюанс. Если мы берем за образец, вот для меня интересные, это ваговские моторы турбовые, которые чиповались классно и расходовали относительно всех остальных немного, то здесь, во-первых, и технологически пока этот продукт не дотягивает до того уровня, чтобы говорить о серьезной экономии. И второе, они сами признаются, что да, они хотели бы, чтобы их машины расходовали меньше, но это совсем другие деньги при разработке силовых агрегатов. Пока по факту выглядит вот как. Открываешь капот китайского автомобиля, видишь там, допустим, какой-нибудь мотор, к примеру, от CR-V старенькой, на которой навешана турбина, поменен впрыск и так далее. Да, там, допустим, мотор посажен на цепь и тому подобные вещи. И понимаешь, что расходовать-то он сильно мало не будет. И чудес не будет, да, пока не вкладываются миллиардные бюджеты в разработку новых силовых агрегатов. А для Китая бензин, скорее всего, не в приоритете, потому что не та энергоресурсная страна. Я думаю, что нас с вами не ждет революции в плане расхода именно на азиатском автопроме. Но это пока мой прогноз. Пока они сосредоточены на теме гибридов и электрического транспорта. Для них это приоритет, и это понятно всем уже.
2: Ну, я просто, да, это я вот услышал, и, ну, просто так вот для вас, для слушателей.
3: Просто
2: бывает так, то, что мы частенько докатаемся за город на Амоде с семьей, потом это на X-Trail'е. Так вот, при скорости 110 км в час, ну, такой с крейсерской, чтобы не нарушать там и не правила, ничего, на X-Trail'е, на 600, ну, то есть у меня еще на механике она, вот, 18-й год, она где-то к 6,2-6,7. На Амоде, вот, ну, опять же, с такой же с загрузкой, ну, на вариаторе, у нее, ну, выходит около 8,5. Это все это на трассе. Вот таких же режимах. Вот я говорю,
3: для вариатора
2: что у меня просто в голове пазлы так вот, ну, так и не складываются из-за того, то, что это, в принципе, турбированный, а это обычно с атмосферником. И атмосферник ест намного
3: опять
2: меньше,
3: же,
2: чем.
3: Я понимаю, вы повторяетесь.
2: Да,
3: повторю,
2: да,
3: и я свою мысль. Тут же еще влияет и трансмиссия. То есть там на вариаторе она сильно мало-то и не будет жрать. Это на роботе еще как бы там можно изгаляться и позадавать вопросы. С вариатором она однозначно будет проигрышнее в плане расхода. Тут гадалки не ходи. Он постоянно вращается, соответственно, жрет топливо. Ну, там в среднем на литр как раз полтора больше. Спасибо большое за статистику. Благодарю.
4: Хорошо.
3: У нас время закончилось.
4: Да-да-да.
3: Удачи, друзья. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Доброго вечера вам желает торговая марка «Скатерть».

0: Реклама.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 8-84-42-722-722. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
3: Протезирование под ключ в стоматологии «Команда мечты». Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешеходов.

0: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. СПА-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Твое время. Один час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.